Либины 13 в Певеке. В каждом будет закрытая теплая часть и открытое место для ожидания автобуса. Внутри оборудуют скамейки, освещение и инфракрасные обогреватели, а снаружи установят урны. Стекло сделают прочным с защитной пленкой. Для пассажиров с ограниченной подвижностью предусмотрят пандусы. Кроме того, во всех павильонах смонтируют камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Глава региона отметил, что такие остановки на севере уже доказали свою необходимость, потому что людям важно ждать транспорт в тепле и в безопасности. На проект округ направил более 53 миллионов рублей. Сдать его должны к декабрю этого года. Президент Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. На совещании 23 июня глава государства заявил, что Киев, теряя территории, взял на вооружение тактику атак по гражданским объектам. Таким образом, Украина пытается создать проблемы с энергоресурсами и повлиять на туристический сезон. Владимир Путин подчеркнул, что задача Минобороны – купировать угрозы, но и Кабмин должен подключиться. Он попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о ходе этой работы. В продолжении темы секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу заявил, что Россия усилит противодействие атакам беспилотников. По его словам, сейчас ведется большая работа по созданию новых систем защиты и дополнительных рубежей обороны. Эту задачу контролирует лично президент, Минобороны, губернаторы и промышленность. Сергей Шойгу отметил, что работа идет по всем направлениям. К ней подключили Минэнерго, Минтранс и промышленные предприятия. При этом он подчеркнул, что противник тоже не стоит на месте, постоянно совершенствуя средства нападения. Поэтому вопрос сложный, но ситуация будет улучшаться по мере внедрения новых систем. И в завершении выпуска: в России создадут единую электронную базу «Красной книги». Она объединит все издания с советских времен и региональные «Красные книги». Об этом РИА Новости рассказал директор в НИИ экологии Александр Закандырин. На ресурсе планируют собрать информацию о происхождении, изменении видов и местах обитания редких растений и животных. Сейчас такого ресурса нет. Одновременно ученые завершают работу над «Черной книгой» инвазивных растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели, в студии Оксана Малютина. А в гостях у меня сегодня исполнительный директор Ассоциации Совета муниципальных образований Чукотского автономного округа Александр Николаевич Дударов. Работа ассоциации заключается в координировании взаимодействия между муниципалитетами и защиты интересов местного самоуправления. Александр Николаевич совсем недавно вернулся из очередной поездки по районам и, что называется, привез с собой живую картину того, как, в принципе, в районах сегодня живут люди, да, что их волнует, какие проблемы. Александр Николаевич, добрый день, спасибо, что пришли, очень приятно. Недавно вы посетили несколько районов, да, это Гвикино, Проведение, Билибино, село Усть-Белое. Основные цели вашего визита в эти села?
2: Спасибо, Оксана. Добрый день, дорогие друзья. Я прежде всего хотел поблагодарить вас за приглашение. Я являюсь вашим поклонником и часто слушаю ваше радио.
1: Спасибо.
2: Да, я побывал в командировках, и первая моя командировка была в город Билибино, Билибинский район, совместно с Николаем Леонидом Анатольевичем. Вот, мы побывали в Билибино, посещали поселок Островное, поселок Анюйск. В тот момент, когда были мы в Островном, посетили учреждения, предприятия поселка. И в то время начался капитальный ремонт в Доме культуры в Островном. Я в процессе общения с руководителем Дома культуры узнал, что им не хватает бубнов, и мы с ней договорились, что на открытие клуба, я их уже заказал, мы им подарим бубны. Вот, выслушали вопросы жителей из главы поселка. Вот. В Анюйске, скажу, также посетили, и мы ночевали в поселке, посетили все учреждения, предприятия, также встретились с жителями, пообщались. Вот. Много вопросов, вопросы интересные, требуют решения, вот. Но об этом чуть попозже. Вот. Поэтому в Билибино мы попали с Леонидом Анатольевичем на празднование Дня Победы, поэтому прошли в Бессмертном полку вместе с главой, с Леонидом Анатольевичем, вместе с жителями Билибино. Я вижу, что район развивающийся, интерес проявляют бизнесмены, бизнес охотно входит на территорию. Вот, чего стоит одно предприятие, это Билибинское, с этим большим проектом. Вот, поэтому интересная природа в Билибино, поэтому у меня очень много впечатлений от Билибино, но я еще побывал в Эквигеноте, и когда мы с депутатом Государственной Думы Еленой Александровной Евтюховой планировали эту командировку, многие коллеги говорили, что это как местный Сочи, а я там ни разу не был, и я не мог представить, как можно здесь, на Чукотке, в таких суровых условиях сопоставить курортный город Сочи и Гвикинот. Ну и когда прилетел, честно, вот все развеялось. На самом деле чистый, ухоженный, красивый поселок городского типа, он находится, скажем, в чаше сопок, а они как горы были в то время заснеженные. Вот. И у меня сложилось впечатление, что это местные ессентуки, потому что я часто отдыхаю в ессентуках, он также находится в чаше, там 360 дней хорошей погоды, солнечной, нам повезло с погодой, пока мы были в Эквигеноте. Также в этот момент мы посетили поселок Амгуэма, встречались с жителем, там также очень много вопросов, наболевших вопросов, которые касаются и ЖКХ, и ветхого фонда, и почты, и интернета. Вот. Проезжая по дороге в Амгуэма, на пути стоит арка, полярный круг, которую возвели в 1945 году два брата, работники автобазы. И у нас была идея покрасить эту арку, обновить, что мы и сделали в последующем. Но я надеюсь, что мы к этому тоже еще, к этой теме вернемся.
1: Ну, вообще, самые главные и частые вопросы от жителей сел и поселков. Я думаю, в первую очередь ваша поездка была нацелена на то, чтобы пообщаться именно с местными жителями небольших населенных пунктов. Какие проблемы у них существуют, и, возможно, какие-то их вопросы удалось решить прямо на месте?
2: Вы знаете, вопросы самые разные у жителей. И еще раз говорю, что первый вопрос – это касаемо ЖКХ, это аварийного фонда, это переселение, само собой интернет слабый, плохая связь, очень медленно идет почта. Вот эти вопросы, конечно, от жителей слышишь в первую очередь. Вот. Скажу честно, хотел поблагодарить и Наталью Михайловну Зеленскую, это главу Эквигино, то, что после поездки в МГУЭМа сразу оперативно отработали, и была бригада отправлена в поселок МГУЭМ, где оперативно решались там какие вопросы, те, которые задавали жители. И также всех глав, с которыми я успел познакомиться, потому что вот эта проблема авиабилетов, она сейчас стоит остро, потому что отпуска, сезон, кто-то не успел, кто-то не вовремя, кто-то не спланировал свой отпуск. Вот. Но я видел сам лично, как главы включаются и делают все возможное, чтобы отправить детей, семьи на материк.
1: Может быть, еще какие-то вопросы решались участников СВО? Сейчас это очень важная тема.
2: Да, я общаюсь плотно и уже оказал помощь Комитету семей воинов Отечества. Также я помогаю и взаимодействие с Теплозовом. Это Могилевская Татьяна Юрьевна, тоже была оказана помощь. Сейчас планируется еще выполнить некоторую заявочку. Вот. Но очень интересный вопрос, я бы сказал, который мы решили, это в проведении такая очень трогательная, интересная история семейная. Вот, Полина Яковлевна, бабушка, и внучка Амелия были разлучены, ну, там, по определенным обстоятельствам. У Амелии умерла мама, вот, она осталась одна, находилась она в городе Нарьян-Мар, Ненецкий округ, где в свою бытность я работал замом губернатора, вот. Полина Яковлевна обратилась к моему товарищу, другу, однокашнику Набиеву Владиславу Сафаралиевичу. Вот, и он понял, как этот вопрос решить, обратившись. И тут сработала наша смекалка, и я включился, и вопрос этот семейный, он решен, я подключился, оформили опеку, сделали это все оперативно в течение 10 дней, но этот вопрос решался там порядка 2 лет. Вот. Он решился благодаря общими усилиями, вот, со счастливым концом. Бабушка Полина Яковлевна с Амелией уже в проведении, мы с ними встречались, с Владиславом Сафаралиевичем общались, вот, мы сейчас с ними на связи, вот, она всем благодарна, абсолютно всем, на протяжении всего своего пути, который она проделала от проведения, Анадырь, Москва, Нарьян-Мар, потом опять Нарьян-Мар, Уфа, Москва, и опять Анадырь, очень опять проведение, да-да-да, поэтому, если будет там желание и возможность,
1: можно... Да, я буквально, наверное, минут 20 назад прочитала эту новость. Это очень трогательная история, и, возможно, кто-то хочет поподробнее о ней узнать в соцсетях Провиденского района. То есть там очень подробно рассказано, да, я аж прослезилась.
2: Да, немножко. Трогательная история и много записей, потому что мне сбрасывали из города Нарьян-Мара руководители детского дома Жанжановна. Вот, интересная история, и главное, что она с хорошим концом.
1: А может быть, вы расскажете о каких-то эмоциях, которые вы получили от самих районов? Какие-то населенные пункты вам запомнились больше всего? Какие-то населенные пункты понравились, какие-то не очень?
2: Я вам скажу, все разное, все интересное и все приятно неожиданно, потому что я вот был и в Усть-Белое, мы летали с Савченко Сергеем Леонидовичем, и я познакомился с уполномоченной Олесей, это вот, ну, руководитель на своем месте, она погружена, болеет своим поселком, и там был очень вопрос серьезный, интернат, где проблемы были с канализацией. И после приезда мы подключились с Савченко Сергеем Леонидовичем, обсудили это на правительстве и решили этот вопрос. Он сейчас на контроле, и этот вопрос будет решен. Вот, также я хотел бы рассказать про проведение. Я туда долго собирался, в эту командировку, но все как-то откладывалось, но очень хотел попасть, потому что там исполняет обязанности, еще раз повторюсь, мой друг, мой товарищ Набиев Владислав Сафаралиевич, мой однокашник, поэтому я прилетел в проведение. Провел долгое время там, мы с ним посетили поселок Нудлингран, встретились с жителями, жители задавали очень много интересных вопросов, Сафар Алиевич ответил на них, как бы он человек-реалист, вот, и я видел, что жители были довольны ответом исполняющего главы, вот, и уверен, что он сделает все возможное, чтобы эти вопросы были решены, а их достаточно много.
1: Там, я конечно... так понимаю, вы не просто заехали, вы прям остановились надолго в
2: поселке? Да, мы остановились надолго, и я вот, ну, как руководитель посоветовал бы как бы и всем руководителям, чтобы погрузиться, узнать проблемы чаянные жителей, нужно обязательно посещать и пожить в этом районе, в этом селе, в этом поселке, походить, пообщаться с жителями, в общем, погрузиться в эту атмосферу. Это очень интересно. Вот каждый поселок, он интересен по-своему, интересен своими жителями. Все доброжелательные, радушные. Очень интересно.
1: Угостили вас какой-то,
2: да,
1: тепловской едой?
2: Да, я был у Нины Алексеевны, да, да, меня угостили местными деликатесами с и олениной, и мантак я пробовал. Он мне зашел, и я его частенько ем, мне его передают. Вот. И в проведении, честно скажу, что был приятно удивлен. Посещали мы детский сад «Кораблик». Это в свое время детский сад относился к порту Провидения. Вот, я познакомился с Таисией Иннокентьевной. Это, ну, болеет душой за всех детей, за родителей, за свой коллектив. Она на своем месте. Ну, просто замечательный руководитель. Вот, если она меня слышит, я ей передаю огромный привет. Также был на мероприятии, посвященное Дню России, который организовывал местный ДК, руководитель Анжелика Викторовна. Также передаю ей огромный привет. Праздник удался. Все было замечательно, весело, интересно.
1: Вы еще побывали в Усть-Белой. Может быть, что-то оттуда интересное, что вам понравилось? Как жители, как вообще вас встречали?
2: Все встречают радушно, интересно, потому что жители ждут этого. Ждут, когда к ним приедут, когда выслушают их, когда хоть какой-то вопрос будет решен, а это очень приятно и нам, руководителям, и местным жителям. Вот. Но Усть-Белое меня покорило тем, что мы с Сергеем Леонидовичем посещали учреждение, предприятие, это и котельную, и электростанцию. И вы знаете, какая там чистота. Это не в каждом поселке увидишь, скажу вам честно, но там очень чистенько, все аккуратненько, все так налажено, все работает. Вот это очень интересно. И вот еще раз говорю, вот этот вопрос, который был с канализацией, он решен, и это дорогого большого стоит.
1: Но все-таки населенный пункт, да, мы уже останавливались, вы сказали об Эгвикиноте. Этот ли населенный пункт вас больше всего поразил, или, может быть, какой-то другой?
2: Вы знаете, вот, ну, удивился, и приятная неожиданность, конечно, это Эгвикинот. Ну, во-первых, это чистота, сразу говорю. Чистота, чистые улицы, аккуратненько все, тишина. Вот, красивый храм на красивом благодатном месте. Вот. Был приятно удивлен, там открылось кафе совсем недавно, местная предпринимательница открыла кафе «Барский кот». Оно пользуется большим спросом у жителей, у семей с детьми, там очень уютно и по-домашнему. Честно, был очень приятно удивлен.
1: А вы вот раньше сказали, что вместе с Еленой Александровной Евтюховой покрасили наш знаменитый полярный круг, да? Насколько я знаю, это все произошло в рамках инициативы, которую именно вы запустили в Анадыре, да? Такое достаточно неформальное, веселое название «Здрасте, двор покрасьте». И мы с коллективом «Радио Пурга» приняли участие в этом проекте, да, обновили детскую площадку. И я знаю, что очень многие жители выходят, и многие организации вышли, уже обновили какие-то дворы, детские площадки. Как вообще пришла такая идея, и почему такое название?
2: Да, ну название, во-первых, человеческое, простое такое выражение «Здрасте, двор покрасьте». Это вот, ну вот, проходишь и говоришь детям «Здрасте, двор покрасьте». Ну, как бы эта идея была у нас, и она обсуждалась, и я понимал, что покрасить все, что необходимо в городе в такой сжатый срок после такой суровой зимы, сложно, потому что я это обсуждал и с Сергеем Борисовичем, главой города. Городскими службами будет очень сложно.
1: Поэтому... Да, обычно люди как-то негативно относятся и говорят, нет, что эту вот идею у нас существуют коммунальные
2: мы сами
1: службы,
2: видим, да, как эту...
1: почему мы сами должны это делать. Но здесь прям подхватили.
2: Ну, еще раз говорю, вот посмотреть, чтобы вот такие детские площадки, лавочки в таком количестве быстро, еще раз говорю, в сжатый срок, потому что времени очень мало, вот, покрасить сложно, можно, но сложно. Поэтому эту идею вот мы как бы предложили жителям, детям, молодежи, ее подхватили, и, если честно, мы рассчитывали на город Анадырь, но увидите, как она распространилась по всему региону, и вот в рамках этой акции мы с депутатом Государственной Думы Еленой Александровной Евтюховой и с главой Зеленской Натальей Михайловной и представителями администрации покрасили вот эту арку, обновили полярный круг. Поверьте, это было впечатляюще.
1: А где-то еще в каких-то районах, ну, кроме Анадыря и Гликинота, об этом мы уже сказали, да, куда-то распространилась география?
2: Да, распространилась. Я вот говорю, что и в Провидении это и подхватил детский сад «Кораблик» всем коллективом, и мы с Сафар Алиичем, с Владислав Сафар Алиичем Набиевым приняли участие в покраске, скажем, детской площадки в детском саде, в детском саду «Кораблик». Потом это было подхвачено и библиотекой, и Домом творчества. Честно скажу, что это видно, что Провидение немножко обновилось.
1: А нужно ли что-то для того, чтобы принять участие в этой акции, обратиться в муниципалитет, в какую-то администрацию?
2: Главное желание. Главное желание, если будет желание, если у вас не будет кисточек, там, перчаток или краски, вы можете всегда обратиться ко мне, я вам обязательно найду любой цвет, и мы вместе с вами примем участие, я приму участие вместе с вами и покрасим.
1: То есть главное собраться, найти
2: инициативную
1: группу.
2: Главное собраться, и вы видите, как город преображается, пусть это принцип малых дел, это малые дела, но они приятные, поверьте.
1: Главное, чтобы еще погода благоволила нам.
2: А погода нам благоволит.
1: Слава
2: так как
1: Богу,
2: и
1: да.
2: В Эквигеноте, в местном есть Тукахах, или как называют Сочи, как здесь, в Анадыре. Я, честно, приятно удивлен погоде.
1: Планируются ли еще, может быть, какие-то акции по благоустройству? Но это прям получился очень классный, интересный проект, да. Возможно, еще что-то?
2: Да, есть планы, но не хотел бы их пока озвучить, поэтому надеюсь, что мы не в последний раз встречаемся. Я надеюсь, что вы меня еще пригласите, и я поделюсь своими, скажем, планами. Вот, с удовольствием. Поэтому есть... планы, есть мероприятия, которые мы скоро проведем.
1: Александр Николаевич, спасибо, что пришли, рассказали, было очень интересно. Спасибо, что запустили такой интересный проект. Будем ждать от вас каких-то новых классных идей, инициатив. Ну и приходите к нам еще.
2: Спасибо большое за приглашение. Очень рад знакомству. Поэтому, если пригласите, с удовольствием приду.
1: Спасибо большое. До свидания.
2: До свидания.
0: Прямой эфир.

0: Нетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Говорят, что супруга польского короля Августа II далеко не всегда была довольна королевским образом жизни.
4: Тоска зеленая.
3: Ну, солнце мое, ну не такая уж и тоска.
4: Ну, как же не тоска, когда тоска зеленая.
3: Ну, вспомни, ну, позавчера к нам цыгане приезжали.
4: Ну, помню.
3: Ну, вспомни, ну, было весело, а.
4: Ну, я не знаю, кому там было весело. Вот лично меня от их песен в сон тянуло.
3: Ну, а вчерашняя гильотина, а? Ну, прошу обратить внимание, я тебя беру на каждую казнь.
4: О, да сдались мне твои казни, а. Мне общение нужно, увлекательное общение. Ну, понимаешь?
3: Нет, я не понял. То есть общения со мной тебе мало общения?
4: Мало.
3: Пойду к принцу схожу, к нашему сыночку. Он парень молодой. Может, что-нибудь креативненькое подскажет?
5: Спустя несколько дней, 24 июня 1730 года, польский король Август II пошел жене навстречу и организовал самый большой в мировой истории банкет на 30 тысяч человек.
3: И, как утверждают историки, после такого креативненького решения экономика Польши очень долго не могла прийти в себя.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: Живое радио Чукотки.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегу. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню у нас чечевичный крем-суп. Что нам для него понадобится? 1 луковица, 1 морковь, 3-4 картофелины, 200 граммов красной чечевицы, 2 столовых ложки томатной пасты, 1,5 литра воды или овощного бульона, лимонный сок и сухарики для подачи по желанию, соль и перец по вкусу. Как готовим? Лук, морковь и картофель крупно нарезаем. В кастрюле разогреваем немного масла, обжариваем лук до прозрачности, добавляем морковь и картофель, жарим 3-4 минуты. Теперь добавляем томатную пасту и промытую красную чечевицу, перемешиваем, солим и перчим. Заливаем водой или бульоном так, чтобы все было покрыто. Доводим до кипения и варим на среднем огне 20-25 минут, пока чечевица и картофель не станут мягкими. Снимаем с огня и пробиваем блендером до кремовой однородной консистенции. При необходимости доводим до нужной густоты кипяченой водой. Подаем суп горячим с каплей лимонного сока и хрустящими сухариками. Можно также добавить немного хрустящего бекона. Вот и все, друзья! Нежный и сытный суп уже перед вами. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола глядели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. И рукой заслонившись от вечернего

Вот и все приключение. Право вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета,

А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много друзей. Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?

0: Знаете ли вы?
1: Представьте берег моря или озера, усыпанный тысячами идеально гладких ледяных шаров, будто гигантские жемчужины. Это редкое зрелище называется «ледяные яйца». Оно рождается в суровых краях, когда водоем только начинает замерзать. На поверхности плавает кашица из мелких льдинок. Сильный ветер сбивает их в комочки, а набегающие волны, как искусный гончар, катают и обкатывают эти комки, постепенно придавая им удивительную ровную округлую форму. Это хрупкое чудо природы существует недолго, но впечатляет всех, кому посчастливилось его увидеть.
0: Теперь буду знать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем тельхит, который пыль, тагаме на нам гасавл, умни на пенелькут. Если ханьевок на явна ангаурам мат, и ольхина покирес ан отвата, кликин нер апарвал кавока, гибкирес ан отвата, фэска манерона, тепенинен гакургау явна сен осван касроуз ам, анкора отвата, гошен и найпан веты, Теплоходы генепкирешен этн рокшекен кон асхенкен тонна тинен этн каммангиткен нрака тшенен этэм. Нирекшекен нир амльсенен контейнер тега кемет аман камакшекен кршинкен гатарантай кесхмам. Ратен мас авани нариней пепсит кунгана юр. Гаятан сена расфанген вышкаша рашаю фестивалекам. Расвангрыгэта золотая Чукотка ультра рэнлэ аманьиткин кун асхэн каук сэйни ищэк вэлькакэм. Расвангэл анаратаунгната аманьиткин нроха кликкин маньиткин нэнг ама нирэкликкин километр тэм. Мингрэ нанамгэлаваркат округа кина правительства ипэм. Нэнгэт ахэнантин маус агэгитэлэнэм. Расвангтэлан вэлькалэм. Малскосы... Красет тирга тренсингет фестиваля Крен Берингов пролив маньитки нам грот каук сейни ищекин кама маньитки на конаскин каук. Пэки кинг амбилибино крининингет натуркин это усеку усорван весен вискальте ном кенатан кената гнрором нерестиркин это осевитча вьосепэм. Юра павильонит Павильон тегетейк пшеткушен этн камнантен маур канатэм. Рашататын вета округау тэм. Минкре нанам гшаур кана Владислав Кузнецов. Амгроткин нэретэйкэн нэт билибин окун кама пэкэк мэнгиткин нрока. Ан канатэмэл этэм. Амэта вал этэн камном каната кушурва атсан вэтэм. Анканавта округа кина мани и пыга мани трещина тнирекши кин мнгиткин нроха миллион тега парус мам. Ариет анга обшит кока нынченус ауханата от лёгки таунитым. Чукот как на рая таун на тур тышенен это федеральный мюсертен мус уйетем. Теун нивука

0: Правительство ИПМ Нарая Таунат округа Нотагайм Сантун в Песчанка Нира Каутасенат Ниятан Кен Бурятия Кам Чукотка Нарая Нат Никен Канатасенен Ремисирер Кен Ураль Янора Ниранам Тат Асока Рая Таунин Темин Сатан Янн Ветиминки Мисрамисратия Ам Ураль Акам Я там вечерует кул акон по генеру рейсиркнин. Анкана я бтапче куркан, а тау нан мысленс таганите.
1: Живое радио Чукотки.

Друзья, всем привет! Попрощались с прошлым часом и открыли новый вместе с Джонни и Арашем. Движемся вперед, не сбавляя темпа. С вами у микрофона Ксения Волкова. На часах уже 13:06, а в календаре 24 июня, среда. И день это необычный, он торжественный, я бы сказала. В этот день, в 1945 году, на Красной площади прошел первый великий парад победы в Великой Отечественной войне. Прошел он под командованием маршала Константина Рокоссовского. И из Берлина специально доставили Знамя Победы, которое было установлено над Рейхстагом. Конечно, помним и гордимся подвигом советского народа. И на этой торжественной ноте сегодня начинаем наш музыкальный эфир. Вас ждут хиты для бодрого дня и интересные программы для перерывов на кофе. Будет интересно, оставайтесь с нами.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте нулевого риска, когда мы готовы переплатить, лишь бы убрать даже крошечную угрозу полностью, игнорируя гораздо более серьезные, но неустранимые риски. Вы выбираете между двумя страховками для гаджета. Первая снижает риск поломки с 5 до 1% и стоит всего 500 рублей. А вторая снижает его с 5 до 0% и стоит уже 2000 рублей. Математически первая выгоднее. За те же деньги вы могли бы застраховать 4 устройства, но вы выбираете вторую, потому что 0 звучит как абсолютная безопасность, даже если реальная польза очень мала. То же с транспортом. Вы боитесь летать, потому что самолеты падают, но спокойно садитесь за руль каждый день. Хотя статистика ДТП страшнее авиакатастроф в сотни раз. Но в машине вы чувствуете контроль, а в самолете нет. И мозг цепляется за любую возможность убрать риск полностью, даже если он был микроскопическим. Мозг здесь не иррациональный, он жаждет покоя. Ноль – это четкая граница, это конец тревоги. А снизили на 80% означает, что все еще остается место для страха. А вдруг я попаду в те самые 20? Но вот вам совет на день. Когда ловите себе на мысли «главное, чтобы совсем не было риска», спросите, а сколько я готов за это заплатить? И есть ли более важные риски, которые я игнорирую? Иногда лучше принять маленький остаточный риск и направить силы туда, где они дадут настоящий эффект. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет выключить тревогу одним щелчком.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Ох, если бы отношения были как строчки из песни, не понравилось, вычеркнули и переписали. Или как текст на компьютере, например, стерли и забыли. Но, к сожалению, это не так. В жизни все намного сложнее. Эмоции и воспоминания не дают расставить зачастую точки и разобраться в себе. И порой даже разговоры по душам не помогают. Дима Билан и Мари Краймбрери о попытках распутать то, что очень сильно запуталось, и разобраться в своей жизни. Слушаем.
1: Радио «Пурга».
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши золотые украшения утратили былой блеск. Но не спешите в ювелирную мастерскую. Есть мощное чистящее средство из того, что есть под рукой. Возьмите мисочку и смешайте зубную пасту, немного поваренной соли, каплю средства для мытья посуды и немного столового уксуса. Полученную пасту используйте для чистки. Опустите потускневшие изделия в эту смесь и оставьте на некоторое время. Долго ждать не нужно. Затем аккуратно извлеките украшения и тщательно протрите их мягкой салфеткой. Вы увидите, как ваше золото снова засияет ослепительным блеском.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием, исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 2-83-46.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь. Но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

Да, друзья, Лок-Дог грустит, но такое настроение нам не подходит. Какое самое верное средство от грусти, как вы думаете? И мне кажется, это хороший качественный юмор. И вы представляете, ученые выяснили, что, оказывается, любители черного юмора умнее всех. И чтобы это выяснить, ученым пришлось показывать испытуемым карикатуры всякой жути, болезней, смертей. А потом они провели опрос, насколько это было смешно, ребята. И юмор зашел тем, у кого уровень интеллекта самый высокий, а агрессии самый низкий. А вот у тех, кто не понял шуток, все как раз наоборот. Так что шутим по-черному, друзья, не стесняемся и убегаем, пока за эти шуточки нам с вами не прилетело. Группа «Студио» уже делает ноги. Может быть, они пошутили? Давайте узнаем.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
3: Будет с кем силушкой помериться.
5: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
6: Для зрителей старше 6 лет.

0: получили заряд уверенности в себе от Анны Асти, и теперь этот день просто обязан пройти на высоте. А я тем временем ухожу в час следующий, не по-английски, конечно, но по-королевски. Встретимся сразу после выпуска свежих новостей в 14:00.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке вынесли приговор по делу о гибели рабочего. Билибинский районный суд признал виновным технического специалиста одной из компаний, где во время монтажа погиб человек. Как сообщили в окружном следственном управлении, трагедия произошла в октябре прошлого года. Мужчина управлял самоходным подъемником при установке осветительных приборов и по ошибке дал команду на подъем вместо спуска. Из-за этого механизм перешел в движение, а находившийся рядом работник получил тяжелые травмы. Пострадавшего сразу доставили в больницу, но спасти его не удалось. Во время следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно и 1,5 года испытательного срока. Решение еще не вступило в законную силу. Чукотский многопрофильный колледж выпустил 172 молодых специалиста. Дипломы вручили студентам 16 групп на торжественной церемонии, которая прошла в минувшие выходные в Анадыре. Как сообщили в департаменте образования, в этом году учебу завершили будущие воспитатели, повара и кондитеры, швеи, парикмахеры, овощеводы, маляры, автомеханики, юристы, операторы информационных систем, а также фельдшеры и специалисты медико-профилактического дела. Колледж готовит кадры по тем направлениям, которые особенно нужны округу. Отдельно отметили 14 отличников с отделений педагогики, культуры, техники, медицины и ветеринарии. Выпускники поблагодарили преподавателей и отметили, что за годы учебы здесь освоили профессию, нашли друзей и научились работать в команде. Теперь многие из них готовы выйти на работу в школы, больницы, мастерские и сферу услуг. Поиски вертолета «Робинсон», пропавшего в Приморье еще 21 июня, продолжаются. Связь с экипажем прервалась в Тернейском районе. На борту находились пилот Екатерина и летчик-наблюдатель Николай. Воздушное судно выполняло лесоавиационные работы по договору с авиалесоохраной. Спасатели обследуют тайгу с воздуха. В операции задействовали вертолет Ми-8 со спасателями Хабаровской поисково-спасательной базы и еще 2 машины компании «Гранат». Поиски приостанавливают каждую ночь из-за темноты и низкой облачности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. С этого года россияне с диабетом и гипертонией могут наблюдаться у врача удаленно по ОМС. Пациентам выдают специальные глюкометры и тонометры. Техника сама передает показатели давления и сахара доктору. Врач в режиме реального времени отслеживает состояние, корректирует лечение и снижает риск осложнений. За первый квартал врачи провели уже почти 6 тысяч таких дистанционных наблюдений. Также в программу ОМС добавили школы для пациентов с хроническими болезнями, для беременных и по грудному вскармливанию. Там учат понимать свое состояние и грамотно заботиться о своем здоровье. И в завершении выпуска: китайские материаловеды создали нано-шелк, который отражает 95% солнечного света и почти не поглощает ультрафиолет. Одежда из него в жару охлаждает кожу на 4 градуса по сравнению с обычной шелковой тканью, а по сравнению с голой кожей сразу на 5 или 8 градусов. Разработкой занималась группа профессора университета Чинхуа Джан Инин. И ученые

0: сплели обычную шелковую нить нанонитями в виде спирали ферма, так же, как растут семечки на подсолнухе. При этом материал сохранил воздухопроницаемость, прочность и водостойкость натурального шелка. Разработка может стать экологичной альтернативой синтетике. В отличие от полиэстера, наношелк не загрязняет природу микропластиком. На этом пока все. До встречи в эфире.
1: Живое радио Чукотки. Радио Фургон.

0: Друзья, только что произошло извержение энергетического вулкана имени Артема Качера и Ани Лорак. Настоящее буйство страстной стихии. И как раз вовремя, ведь после обеденного перерыва нам всем просто необходимо взбодриться. Напомню, что сегодня среда, 24 июня, на часах 14.08, а у микрофона все еще с вами Ксения Волкова. И давайте узнаем о погоде за окном. В Анадыре сегодня, я бы сказала, по-летнему свежо. 11 градусов Цельсия, ожидается столько же в течение дня. Ветер слабый, юго-восточный, 4 метра в секунду. Так что застегиваем курточки, когда собираемся выйти на улицу. Ну что же, продолжаем по праздникам. День чувств сегодня отмечается. Его главная цель – напомнить нам, насколько важно замедлиться и осознанно насладиться окружающим миром через все 5 органов чувств. И я предлагаю начать с нашего слуха. Ведь красивая музыка и идеальный вокал, и самое главное, глубокие стихи – это настоящий подарок для наших ушей и души. Ну что ж, начнем. Ева Польна в нашем эфире.
1: Радио «Пурга».

0: каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы не идете в кинотеатр. Вы поднимаетесь на крышу, и там, среди антенны вентиляции, стоит экран. Под ногами город, над головой звезды, а в воздухе запах попкорна и ощущение, что фильм начнется только для вас. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про кинотеатры, где главный спецэффект – это вид на настоящую жизнь внизу. Речь о реальных РУФ-кинотеатрах. От Бангкока до Берлина, от Мехико до Москвы, где крыши домов превращаются в открытые кинозалы. Никаких стен, только небо, экран, проектор и десятки людей в пледах, смотрящих кино так, как будто мир вокруг замер. В Бангкоке на крыше старого отеля каждую пятницу устраивают показы классики «Касабланка», «Амели» и «Леон». Зрители сидят на подушках, пьют имбирный чай из термосов, а если самолет пролетает над экраном, то все машут ему. «Это не помеха, это часть сюжета», — говорит организатор. А в Берлине один архитектор оборудовал крышу своего дома как мини-кинотеатр на 12 мест. Билеты раздают соседям по жребию. У нас даже есть антракт на закате, когда фильм ставим на паузу, чтобы все посмотрели на небо, рассказывает он. И да, такие сеансы – это особый опыт. Если дождь, то просмотр не отменяют, просто раздают непромокаемые накидки. Шум города, он становится саундтреком, особенно если в фильме сцена в мегаполисе. А если в кадре взрыв, кто-то внизу гудит клаксоном, и все смеются. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то уснул и проснулся от рекламы. Другой раз голубь приземлился прямо на проектор, и на экране появился его силуэт в романтической сцене. А в Мехико однажды весь зал начал аплодировать не фильму, а восходу луны над горизонтом. Интересно, что многие говорят, когда смотришь кино под открытым небом, ты не забываешь, что это всего лишь история, а за спиной настоящая жизнь. Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы пошли на кино на крыше или все же боитесь высоты?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

Друзья, гуляйте побольше, изучайте маршруты, особенно если вы в отпуске. Там действительно маршруты интересные, классные. Можно увидеть много полезного и красивого, конечно, да. Отпуск – это вообще отличное время, чтобы перезагрузиться, напитаться новыми впечатлениями и эмоциями. А бывает так, что кто-то просто уезжает, прощается с прошлым, сжигая все мосты. Ведь воспоминания, которые остались, они зачастую причиняют боль. Полина Гагарина в таких ситуациях предлагает нам не копить эмоции в себе, а выпустить их в диком танце и уверенно закрыть дверь в прошлое. И бабочки, кстати, в этой песне совсем не про лето. Ну что ж, давайте узнаем.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Типичная вредная привычка фитнес-новичков – нетерпеливость. Кому же хочется возиться с гантелями с детским весом, когда вокруг брутальные парни тягают штангу весом в половину центнера? В итоге неподготовленные товарищи с пока еще хлипким торсом тоже стараются прыгнуть выше головы. Но стремление взять больший вес приводит к тому, что страдает техника упражнений. А это, парень, как ни крути, основа основ. К тому же, привыкнув что-то делать неправильно, будет вдвойне сложнее переучиваться. Так что нет смысла бежать впереди паровоза. Старайся выполнять каждое упражнение точно так, как показал тренер. От этого напрямую зависит твоя безопасность и, главное, эффективность тренинга. И, наконец, не забывай, что 15 минут перед тренировкой нужно потратить на разогрев мышц. Упуская этот момент, рискуешь просто порвать связки, особенно при тяжелой работе. Так что бег, скакалка и растяжка прежде всего.
0: Территория мужчин.
1: С галстуком есть две вечные проблемы. Быстро пачкается и еще быстрее мнется. Хочешь, чтобы он прослужил дольше? Приучайся к аккуратности без вариантов. Скажем, чтобы не допустить появления пятен, достаточно защищать его во время еды и в те моменты, когда пользуешься туалетной водой. Ведь удалить пятна с шелкового галстука – задача не из простых. Придется нести эту мелочь в химчистку. Наряду с пятнами галстук может огорчить тебя и некрасивыми складками. И главное, у тюга нежный галстук зачастую не приемлет, так что можно сказать, что у нас просто руки связаны. Лучший способ снова полностью разгладить галстук – повесить его на специальный зажим и дать несколько дней отвисеться. И помни, после того, как снял галстук, его нужно повесить с развязанным узлом, а в поездках храни его свернутым в рулон в специальной коробке.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: И олени пасутся под музыку.
2: Радио Бурка.

Безусловно, любовь важна. Тут группа «Градусы» абсолютно права. Но еще важна у нас безопасность на дороге. Но некоторые даже к этому, казалось бы, серьезному делу умудряются подходить с юмором. С недавнего времени в Китае на дорогах ездят гигантские коты, собаки, капибары и разные другие животные. Дело в том, что там набирают популярность такие пушистые чехлы для авто. И это вообще, это настолько забавно выглядит. Я когда увидела эту картинку, я очень долго смеялась. Жаль, что для наших дорог это не подойдет, потому что такие шубки моментально соберут всю грязь и пыль. А ведь некоторые сами хотят превратиться в кошку. Полина Ржевская и ее мечты. Давайте послушаем.

0: Не учи ученого.
1: Назван возможный общий предок всех животных, растений и грибов. Эукариоты считаются одной из важнейших ветвей жизни на Земле. К ним относятся животные, растения, грибы и человек. Ученые давно пытаются выяснить, как появились первые сложные клетки с ядром и какие микроорганизмы были их предками. Согласно одной из основных теорий, около 2 миллиардов лет назад древние археи вступили в симбиоз с бактериями, способными использовать кислород. Это взаимодействие в итоге привело к возникновению сложных клеток и всей современной эукариотической жизни. Исследователи проанализировали геномы сотен архей и пришли к выводу, что ближайшими родственниками эукариот являются археи Асгард. Особый интерес вызвала новая линия микроорганизмов из отряда Ходархеалис, обнаруженная в морских отложениях. Эти археи содержат белки, которые ранее считались характерными только для эукариот. По словам авторов работы, это делает Ходархеалис наиболее близкой известной группой к общему предку сложной жизни. Археи Асгард, вероятно, возникли более 2 миллиардов лет назад. Их потомки до сих пор обитают в морских отложениях и горячих источниках по всему миру. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этих микроорганизмов поможет раскрыть механизмы появления сложной жизни на Земле.
0: Не учи ученого!

Серьезное заявление от Татьяны Картуковой. Чтоб меня одну любил и больше никого. Сразу видно характер и серьезный настрой девушки. Ну что же, спорить не будем. На такой вот легкой, душевной, руссконародной ноте я перемещаюсь в следующий час. Потому что на часах уже 14:53. Но вы далеко не уходите. Буквально через несколько минут вас ждет выпуск свежих новостей. А после мы с вами встретимся вновь.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре начали ремонт грунтовой дороги до Хиузной. По этой трассе горожане ездят на рыбалку. Подрядчиком стала Чукотская строительно-буровая компания. Как сообщает информагентство «Чукотка», на работы выделено 34 миллиона рублей. Дорожники уже отсыпали первый участок от нулевого до 10 километра. Им потребовалось 1200 кубов грунта. Сейчас техника перешла на самый проблемный отрезок – с 10 по 15 километр. Здесь глубокие провалы, поэтому завезут 6000 кубометров земли. На всей трассе сделают серповидный профиль для отвода воды. Напомню, в прошлом году проблемный участок дороги лично проинспектировал губернатор Владислав Кузнецов. Жители давно жаловались на ямы и ухабы. Добавлю, что за последние годы на Чукотке уже отремонтировали подъезд к рыбазе номер 2 и дорогу к зоне отдыха «Мыс». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Чукотский рудник станет частью федерального эксперимента. Постановление правительства открыло путь к испытаниям беспилотной горной техники в округе. Пилотный проект рассчитан на 3 года и затронет месторождение «Песчанка», на котором ведет работы ГДК «Баймская». Это один из 2 дальневосточных участков проекта. Второй находится в Бурятии. На чукотском объекте проверят, как высокоавтоматизированные машины ведут себя на открытых горных работах и можно ли доверить им движение без человека в кабине. Схема будет поэтапной. Сначала рядом с автоматикой останется машинист-испытатель. После 48 часов безопасной автономной работы технику переведут в полностью беспилотный режим, а на финальном этапе за маршрутом будет следить диспетчер. Заезды пройдут на технологических дорогах с ограниченным доступом. В Авачинском заливе на Камчатке продолжаются поиски рыбаков. К работе присоединился вертолет Ми-8 МЧС. К поисковой группе также прибавился буксир «Печак». Напомню, информация о происшествии поступила вчера. Трое мужчин, по предварительной информации, на катере вышли в Авачинский залив. Через некоторое время один из мужчин сообщил, что катер перевернулся. Возбуждено уголовное дело. И в завершении выпуска. В американском штате Техас произошла необычная авария. На трассе перевернулся грузовик, который перевозил около 2 миллионов пчел. ДТП случилось из-за того, что водитель фуры не справился с управлением во время поворота. В результате значительная часть насекомых вырвалась на свободу, создав серьезную угрозу для жителей близлежащих районов. Местные власти оперативно отреагировали на происшествие и призвали людей не покидать свои дома и избегать района ДТП. Для устранения последствий аварии привлекли профессиональных пчеловодов со всего штата. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Друзья, новый час на радио «Пурга» открыл потрясающе теплый трек «Обними» от «Лирик». Музыка, которая буквально согревает изнутри. Давайте сделаем объятие нашей доброй традиции на ближайшие 60 минут. Обнимите мысленно или по-настоящему тех, кто сейчас рядом с вами. Отложите в сторону рабочую суету и настраивайтесь на наш уютный вайб. На часах 15:07 в календаре сегодня 24 июня, среда. С вами все еще Ксения Волкова, и в этом часе вас ждет много отличных новостей, свежих треков и наш номер в Телеграм и Макс 8-924-789-2222, в который вы можете присылать свои приветы, а я их прочитаю в конце часа. Ну а прямо сейчас время для бодрой музыкальной перезагрузки. Поехали!

0: Дай. Минутка здоровья.
1: Раскрыта частая причина внезапной остановки сердца. Ученые выяснили, что внезапная остановка сердца у молодых людей значительно чаще связана с генетическими мутациями, чем у пожилых. Внезапная остановка сердца возникает из-за нарушения электрической активности сердца и в большинстве случаев заканчивается смертью. Исследователи проанализировали геномы более 3000 человек, переживших такое состояние, и обнаружили 15 генов, повреждение которых повышает риск опасного нарушения. Оказалось, что среди людей младше 29 лет опасные генетические варианты встречались примерно у 10% пациентов. С возрастом этот показатель снижался. У людей 70 лет и старше подобные мутации выявлялись лишь в 3% случаев. По словам ученых, у пожилых пациентов остановка сердца чаще связана не с генетикой, а с закупоркой сосудов и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Авторы работы считают, что людям, у которых в семье были случаи внезапной остановки сердца, стоит проходить генетическое тестирование. Это может помочь заранее выявить повышенный риск и вовремя начать профилактику, например, изменить образ жизни или подобрать лечение. Я, кстати, несколько лет назад делал генетический анализ. Он показал мутации в двух генах, которые могут вызвать тромбоз коронарных сосудов. Хорошая новость в том, что пожизненный прием фолиевой кислоты сводит этот риск к нулю.
0: Минутка здоровья.

Красивая, драматичная лирика от Валерии только что отзвучала в нашем эфире. Но мы не стоим на месте, ведь грустить из-за чужого обмана уж точно не стоит. Время утереть слезы, прибавить громкость и смыть всю меланхолию мощным танцевальным ритмом. Давайте разгоним этот день на максимум. Наш главный штурман хорошего настроения – это диджей Смэш, который уже готов порваться в приемнике со своей неудержимой энергией. Ловим попутный ветер и движемся вперед.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Иногда, чтобы почувствовать мощь времени, нужно просто посмотреть на камень. Вернее, на 40 километров каменных великанов, вставших стеной вдоль берега одной из величайших рек Сибири. Это Ленские столбы в Якутии.
0: Отправляемся в путь.
1: Природный феномен – летопись планеты, открытая всем ветрам. Миллионы лет вода и ветер вытачивали эти причудливые скалы, создавая пейзаж, который сегодня охраняет ЮНЕСКО. Это не просто красиво, это потрясающе. Лучший способ познакомиться с этим чудом – отправиться в речной круиз по Лене. Представьте, вы плывете на комфортабельном судне, а за бортом, как декорации древней сказки, проплывают гранитные башни, утесы и колоннады. Дух Сибири и ее необъятное пространство чувствуешь здесь каждой клеткой.
0: Начинаем исследовать.
1: Планируйте поездку на лето, с июня по август, когда в этих широтах светло и относительно тепло. Добираться лучше через Якутск, а дальше на туристическом судне или с помощью местных гидов. Но помните о двух важных деталях. Во-первых, наша спутница в тайге – мошка. Репелленты и правильная одежда должны быть в вашем рюкзаке обязательно. Ну и во-вторых, это заповедная территория. Здесь нет места мусору, а тропы протоптаны не просто так. Пожалуйста, соблюдайте маршруты и берегите хрупкую северную природу.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Это путешествие для тех, кто ищет не просто отдых, а настоящее приключение и встречу с безмолвным величием природы. И оно подойдет для всей семьи. Дети точно будут в восторге от речной экспедиции каменным исполинам. Открываем мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: студенты успевают все одновременно, и учиться, и работать, и разбираться в делах сердечных. И, кстати, об успехах экзаменационных прочитала я интересную новость. Оказывается, самым сложным словом на ЕГЭ по русскому языку оказалось слово «преддверие». Многие выпускники так и не смогли правильно его написать даже при наличии контекста. Не зря русский язык считается самым сложным в мире, и победить его можно только много читая. Мне русский в школе давался на твердую четверочку, признаюсь. Читала я много, и сейчас люблю именно бумажные книги, потому что, перелистывая страницы, погружаешься в какую-то особую атмосферу. А электронный формат вот мне не дает таких эмоций. И сейчас мы с вами погрузимся в историю нашей культуры, узнаем, кто же такая Кострома, и поможет нам в этом группа Ивана Купала.
1: Радио «Пурга».

На севере – Щучьи горы, на юге – Пенжинский хребет, на западе – Русские горы, на востоке – хребет Пикульней. А внутри расположилось село Марково со своим уникальным для Чукотки микроклиматом. В Марково слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

Друзья, посмотрела я, у кого сегодня именины, вдруг у Романа. А нет, к сожалению. Мария, Варфоломей, Ефрем и Варнава празднуют сегодня свой день. Поздравляю вас от души. И на этой праздничной ноте мой эфир подошел к концу. Желаю всем отличного дня, теплого вечера. С вами была Ксения Волкова. И я передаю микрофон в надежные руки Бориса Медведева. До встречи завтра в эфире Радио Пурга. Пока.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.
2: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Красноярском крае в юбилейном сезоне форума «Бирюса» участвует жительница Чукотки. В этом году он проходит в 20-й раз. Первая смена посвящена спорту. Она собрала более 300 участников не только из России, но и из-за рубежа. Среди них и Валентина Романенко с Чукотки. Вместе с тренерами и организаторами спортивных событий она 5 дней жила в лесных домиках на берегу Енисея. Участники слушали лекции, сдавали нормы ГТО и играли в сап-поло. Сама Валентина отметила, что новые знакомства и командный дух стали главным открытием. Впереди у «Бирюсы» еще 9 смен. Помимо спортивной, на форуме в этом году запланированы такие направления, как технология и наука, финансовая грамотность, гражданские инициативы, педагогика, развитие студенческих отрядов и волонтерство в медицине. Традиционно в рамках форума проходит конкурс «Росмолодежь». Участники могут доработать свои проекты с экспертами и получить финансовую поддержку до 1 000 000 рублей на реализацию лучших идей. Навигация в Эгвикиноте началась с песен и каравая. Утром 22 июня в залив Креста пришел сухогруз «Феска Манерон». Он первым в этом году доставил грузы в Эгвикинот. На берегу экипаж встретили по северной традиции – с караваем, чукотскими обрядами, песнями и танцами. После этого судно встало под разгрузку. На борту теплохода 69 тонн генерального груза, 110 контейнеров и 14 единиц техники. В 47 контейнерах свежие овощи, замороженные продукты и товары первой необходимости. Еще 35 заняты стройматериалами. Глава муниципалитета Наталья Зеленская пожелала морякам спокойного моря и удачной навигации, а порту больше судозаходов в этом сезоне. Разгрузку «Феска Манерон» планируется завершить сегодня. Права и обязанности медиаторов в судопроизводстве будут закреплены в законодательстве. Такие изменения планируется разработать до 2028 года. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС. Внести изменения планируется в процессуальное законодательство. Разработка федерального закона, закрепляющего права и обязанности медиатора, стала частью плана по эффективному разрешению споров в бизнес-среде. Как следует из документа, ответственными за реализацию задачи назначены Минюст и Минэкономразвития при участии Верховного суда и Центра международных и сравнительно-правовых исследований. И в завершении выпуска. Экипаж 75-й миссии к МКС выбрал необычные индикаторы невесомости плюшевые игрушки. Об этом стало известно на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Так каждый участник миссии подготовил собственный символ. Петр Дубров взял 2 игрушки – щенка и тигренка. Последний был сделан руками его племянницы. Анна Кикина представила рукодельного соболя как символ своей малой родины – Новосибирска. Области. А вот Анил Минон, астронавт НАСА, выбрал черного плюшевого кота. Запуск миссии запланирован на 14 июля. И на этом пока все. До встречи в эфире!

твоей снежной кожи тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

0: Бальбек, Сюзанна, и снова это равнодушие повисло в воздухе, но только в качестве песни, потому что во всем остальном его, наверное, надо отключать, ну и быть равнодушным только к плохим вещам, а вернее к тому, чтобы их не делать, хотя тут реакция должна быть скорее отрицательная, но давайте вообще без равнодушия, без чего-то плохого и только с хорошим пойдем дальше, ведь с вами Радио Пурга, у нас, как обычно, пожелание в начале всего хорошего и настроения, самочувствия, ну а также хорошая закуска в качестве Люси Чеботины, которую, конечно, кусать никто не будет. Тут надо только слушать и, если потреблять, то ушами. Да, с музыкой именно так и поступаем. Лучшая подруга после Бентон Бунсур «I'm here for something else» и «Календурь». О чем же он расскажет в этот раз? Совсем скоро.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Нестая.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 24 июня 1817 года. Россия, Санкт-Петербург.
5: Коллегия иностранных дел.
6: Так, с отчета встреча с представительницей Министерства иностранных дел Швеции.
7: Да.
6: Я помню чудное мгновение, вот. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений. Вы что тут? С ума посходили все? Какое видение? Кто устроил этот саботаж?
7: На самом деле, никто саботировать работу и не собирался.
4: Просто в этот день, 24 июня 1817 года, в коллегии иностранных дел в чине коллежского секретаря был принят Александр Сергеевич Пушкин,
7: который даже к такому скучному делу, как написание отчетов, старался подходить творчески.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

Да, это пицца и лирическая композиция о сложных, но глубоких отношениях, триумфальная, где всякое может произойти. Там может быть гармония, но на самом деле сложности. Ну а у кого не так? У многих. Но самое главное, не всегда же это плохое постоянно находится на месте. Иногда его сменяет что-то замечательное. Ведь полосы бывают разными, ну а мы пожелаем лишь белых, приятных и тех, что вам нравится, неважно, какой у него будет цвет. А прямо сейчас Офенбах, Рок Ит, немного Сильпаили и Елизавета, которая поет про красную красу, красивую и в то же время очень знакомую.

0: this.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Всем привет! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня приготовим потрясающий цитрусовый десерт с оригинальной подачей. Заглянем в холодильник, и если не находим там лимонов, то бежим скорее в магазин. Игнорировать нельзя, ваши домашние точно оценят, порадуйте их. Кроме 4 лимонов нам понадобится 250 мл 33% сливок, 3 столовые ложки сахара, можно использовать заменитель, 1 чайная ложка ванильного сахара, 1 чайная ложка лимонной цедры, 2 столовые ложки лимонного сока. Приступаем к кулинарной магии. Лимоны моем, разрезаем пополам и вынимаем мякоть таким образом, чтобы корка осталась целой. В итоге получим 4 лимонные формочки. Далее выливаем сливки в сотейник, добавляем сахар, ванильный сахар и лимонный сок. Прогреваем на среднем огне, не доводя до кипения. Теперь разливаем полученную смесь по лимонным формам и убираем в холодильник на 3 часа. Если хотите более гладкую консистенцию, процедите сливочную смесь через сито, чтобы избавиться от цедры. Я так не делаю для получения пикантного цитрусового вкуса. Подавайте в любое время дня и наслаждайтесь каждой ложечкой. Приятного аппетита и до новых встреч на кухне!
1: Сели, поели!
6: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Да, Леонид Агутин, и снова песня о том, что часто происходит в жизни, кого не стоило бы ждать, и почему бы и не думать о том, о ком не хочется, по крайней мере, постараться сделать так, чтобы вам не портили настроение, даже не приближаясь, ведь есть такие люди, это иногда сложно, но иногда очень полезно, если все получается. Мы же пожелаем удачи, пускай все получится. Плохое не затмевает нормальные мысли, как минимум, и не мешает той же работе. Ведь это бывает, бывает часто. Ну а прямо сейчас что-то хорошее, хороший настрой от Гвен Стефани сразу после важного анонса.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

на морском берегу. Думаю, уже каждый смог представить этот самый морской берег, этих летающих птиц, ну и атмосферу, которая все-таки есть. Даже если текста не понимаешь, картинка создается сама собой. Вот так работает воображение, и вот так могут передать певцы то самое состояние. Ну а мы можем передать напоминание о том, что можно писать сюда, передавать приветы и поздравления. А кого и чем поздравлять, это уж вам решать. Ведь праздников на сегодня много. А номер 1-924-789-2222.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
3: Будет с кем силушкой помериться.
5: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
6: Для зрителей старше 6 лет. Радио «Пурга».

участки, которые приведут в порядок в следующем году. В регионе на выбор предлагали 14 объектов в Анадыре, Певеке и Билибино. В итоге лидерами стали три площадки. В окружной столице больше всего голосов набрал участок у средней школы на улице Мира. Там хотят сделать удобный тротуар, поставить скамейки и урны, а также провести освещение. В Певеке поддержку получил проект в микрорайоне Коса. Это пешеходная дорожка с фонарями на улице Обручева, чтобы детям было безопаснее добираться до важных городских объектов. В Билибино победила идея благоустроить территорию в микрорайоне Восточный и набережную рядом с ним. Всего в голосовании на Чукотке участвовал 3981 человек. Напомню, всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Чукотка достойно выступила на летнем старте ГТО. Сильнейшие команды трудовых коллективов со всей страны встретились в Ноябрьске, где прошел Всероссийский фестиваль. Как сообщили в Департаменте физической культуры, представители округа вернулись домой с заметным личным прогрессом и важным соревновательным опытом. Особенно успешно выступила Ирина Налдина. Она заняла 6-е место в своей возрастной группе. Алина Деревянченко вошла в число 10 лучших в своей категории. Всего на площадках выступили более 240 спортсменов из 30 регионов. Для команды Чукотки этот выезд стал хорошей возможностью проверить себя на фоне сильных соперников. Ирина Налдина отметила, что уже начинает подготовку к следующему сезону. Кроме того, в ее ближайших планах участие в забеге «Бегу по Арктике» и трейле «Золотая Чукотка Ультра». В Белгородской области во время атаки украинских дронов один человек погиб, еще один получил ранение. ЧП случилось ночью в Виделевском округе в хуторе Приветный. От детонации беспилотника мужчина скончался на месте, а женщина получила осколочное ранение спины. Бригада скорой доставила ее в районную больницу. Информация о последствиях уточняется. В России начал действовать ГОСТ на глэмпинге. Он устанавливает требования к площадкам и предоставляемым услугам. Так, глэмпинги могут относиться к базам отдыха. Потребителями соответствующих услуг являются физлица, включая самостоятельных туристов и путешественников в составе групп. Стандарт устанавливает требования к размещению и расположению глэмпингов, к территории, сетям инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, требования к перечню оказываемых услуг, персоналу, а также безопасности и охраны окружающей среды. И в завершении выпуска житель Австралии побил мировой рекорд по самому громкому крику. Это Джозеф МакГрейл Бейтап, 58-летний чистильщик кондиционеров и почетный городской глашатай. Он крикнул слово «now» – «сейчас», а уровень громкости составил 122 дБ. Это сопоставимо с раскатом грома, работой бензопилы и звуком пневматического отбойного молотка. Мероприятие состоялось еще в начале мая в радиостудии, а затем материалы направили в Книгу рекордов Гиннесса для подтверждения. И на этом пока все. До встречи в эфире.

0: И слава Тляшев, и снова кобры, сравнение, любовь, и то, что она может вовсе не кусаться. Быть ласковой и точно так же любить, но принимать ли такую любовь, это выбор каждого. Кобры на самом деле довольно опасны, если мы говорим о чем-то реальном, а вот в сравнении опасно это делать само по себе, ведь кому-то может не понравиться, что его сравнивают с коброй. Даже если напрямую вы этого не говорили, тайное может стать явным. Так что на свой страх и риск. Ну а сейчас о том, что безопасно, и это Яна Караулова и те самые градусы, которые что повышаются, что понижаются. А, впрочем, узнаем сейчас.
1: Твое радио.
2: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Не учи ученого.
1: Назван возможный общий предок всех животных, растений и грибов. Эукариоты считаются одной из важнейших ветвей жизни на Земле. К ним относятся животные, растения, грибы и человек. Ученые давно пытаются выяснить, как появились первые сложные клетки с ядром и какие микроорганизмы были их предками. Согласно одной из основных теорий, около 2 миллиардов лет назад древние археи вступили в симбиоз с бактериями, способными использовать кислород. Это взаимодействие в итоге привело к возникновению сложных клеток и всей современной эукариотической жизни. Исследователи проанализировали геномы сотен архей и пришли к выводу, что ближайшими родственниками эукариот являются археи Асгард. Особый интерес вызвала новая линия микроорганизмов из отряда Ходархиалис, обнаруженная в морских отложениях. Эти археи содержат белки, которые ранее считались характерными только для эукариот. По словам авторов работы, это делает Ходархиалис наиболее близкой известной группой к общему предку сложной жизни. Археи Асгард, вероятно, возникли более 2 миллиардов лет назад. Их потомки до сих пор обитают в морских отложениях и горячих источниках по всему миру. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этих микроорганизмов поможет раскрыть механизмы появления сложной жизни на Земле.
0: Не учи ученого!

0: Реклама на Радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Любе напомнил нам, какие слова из песни могут застрять в голове на очень долгое время. Для многих, конечно, это ничего не значит, но вот для тех, кто помнит былое, приятное воспоминание. А после попытки хотя бы это вытащить из головы, ведь залетает оно туда надолго. А в целом песня про противостояние силам зла и разгуле преступности. Вот так вот. Прошлое тоже бывает довольно интересным. Ну а прямо сейчас Зиверт, «Бери, беги». Берем и не бежим, просто слушаем.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему мы не чувствуем боли, когда стрижем волосы? Вы удивитесь, но та часть волоса, за которой мы следим больше всего, моем, расчесываем, сушим феном, в конце концов остригаем, это уже мертвый материал. Он состоит из кератина, то есть белка, образующего прочный стержень. Вот эта часть не имеет ни нервных окончаний, ни сосудов, ни клеточной активности. Все живое и чувствительное находится глубже, под кожей головы, в волосяной луковице или фолликуле. Именно там происходит рост волоса, его питание и пигментация. По сути, волосы – это то же самое, что и ногти – ороговевшие структуры, выдавленные наружу нашей биологии. И это уже результат организма, но не живая его часть. Именно поэтому вы не чувствуете боли, когда отрезаете волосы, так же, как не чувствуете ничего при подрезании ногтей. Ну, если, конечно, не задевать кожу.

Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Джанго. Была, не была. Вот так. Была, не была. Обычно так говорят люди, которые делают что-то сложное. Что-то, что, возможно, не получится. Ну, или все зависит от удачи. В таких случаях пожелаем этой самой удачи, да побольше. Пускай это будет что угодно, что вам хочется. Ну, а сами расскажем о праздниках 24 июня. Ведь есть сегодня день ромашки. Тоже весьма интересная штука. А вернее, растение, которое встречается вообще везде, с которой можно пить чай, да и много чего еще. Но с удачей она также связана. Ведь любит, не любит, пришло именно благодаря этому цветку. Да, ромашки, повсюду ромашки. Ну а у нас песни «Браво! Дорога в облака».
1: И золото добывается веселее. Радио «Бурга».

Недалеко от Хатырки есть сопка, на вершине которой можно найти черепа моржей. В свое время ими благодарили духов за то, что охота была успешной. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

А время все бежит, бежит очень быстро. Не заметили мы, как прошли еще 3 минуты вместе с Марселем «Улетим за моря». Да, это было музыкальное предложение слетать в отпуск хотя бы где-то там в своих мыслях. И, быть может, оно успешно было принято кем-то из наших слушателей. Ведь отдыхать можно по-всякому, но голове иногда достаточно и 5 минут, чтобы продолжить нормальную деятельность. Ну а также не забываем про разминку, если долго сидим на месте. Любим об этом повторять, вот снова пришлось. А теперь Григорий Лепс, «Стас Пьеха». Она не твоя, и они объясняют, почему.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Ядтак, пальцем тельхит, который пыль, так мы нам не саус, он не на пенелькут. На матвас анчукутка, кингара кваса, сенат, но та веренатен вакам. Симона, тнатирина, гара кваса, сенгрока,

Ясагатлас мэдгэрэвлэдэм гүйлэн энэд радиолхалтэн нанмэлэн энтэйсэч гапарул маам талэс мэдгэтэ мингрэ нанмэнглэ оргэд апэнлэнглэд информагенства Чукотка энэхэнэ инэнэймэвэл энэ единый морской оператор епкирлэн кликэн нэн парулха оквэтат элэк генай памгулэн нэн лом Мыкс тенрах тысяч гасвептама в энг нерепенг нетен хорем антарес рельхат вальхалете канергете сиреника утен унхера утен кам энмелени тем округа кина департамента и по промполитике на нмгсаурката гнуль тенето ся гарасилена тен каманен тенмс аухена трете канин макесу. Пэйки кэнк амбилибино кринининат натурхэнэта эвлэку усёрван вэлэн вэт номхэнат нэнхэнат гэнрару нэрэсэркэнэт лоусивэтчав ёсепэм юра павильон тэгэтэйк плэткусинэт нэнкам нантинмауркэнат ратэн вэтэ округалтэм Минкрэ нанмгэсауркэна Владислав Кузнецов амгруткэн нэрэтэйкэнэт билибино кэнкама пэйки кмэнгиткэн нэрокэм Анханата амета валятын камном ханата кушорва атсан ватем анханата округа кинамани пагамани треллен от нирэкликкин мингиткин рок миллион тега пароль мам риет ангауплет куёскалте от ашоке таунитен. Мэлхоси лана катюн касруун чукутка элекине мэлхоси гыргака ГТО. Анана армас от команда от Ельусилината ноябрьска к Минка Генсилина Мсарасиакина фестиваль ГТО. Минкре нанамгасаурка департамента и по мэлхоси гыргансас от Анан Катюс Огельсилината Ирина Налдина. Альсон нанмасын кавван вы гатвасын ама Алина Деревянченко мнит кавван вы гатвасын Ирина Налдина нанмаса оркана Альсона гатин маум гусын косе мэлхоси красетын веты ама нрарас вынгана бегу по Арктике ама золотая Чукотка ультра. Ама когда я бета плеткуркан атау вольхат ветаунитый.

0: серебро и отпусти меня. Да, попробуем отпустить сами себя из, возможно, очень тяжелых, долгих дум о чем-то очень сложном. Да, тогда лучше всего отпустить в свободное плавание, уж тем более у нас наступил вечер, а это время более расслабленных мыслей и, скорее всего, действий тоже, ведь после работы можно будет немного отдохнуть. Да, с наступлением вечера мы еще и поздравляем, ну а вместе с тем вот вам подарки. Нюша, наедине, Никин, Португал, The Man, Glitter, а после мозг шалит, узнаем о чем-нибудь интересном, что, скорее всего, испытывали и не раз.
1: Радио Пурга.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте нулевого риска, когда мы готовы переплатить, лишь бы убрать даже крошечную угрозу полностью, игнорируя гораздо более серьезные, но неустранимые риски. Вы выбираете между двумя страховками для гаджета. Первая снижает риск поломки с 5 до 1% и стоит всего 500 рублей. А вторая снижает его с 5 до 0% и стоит уже 2000 рублей. Математически первая выгоднее. За те же деньги вы могли бы застраховать 4 устройства, но вы выбираете вторую, потому что 0 звучит как абсолютная безопасность, даже если реальная польза очень мала. То же с транспортом. Вы боитесь летать, потому что самолеты падают, но спокойно садитесь за руль каждый день. Хотя статистика ДТП страшнее авиакатастроф в сотни раз. Но в машине вы чувствуете контроль, а в самолете нет. И мозг цепляется за любую возможность убрать риск полностью, даже если он был микроскопическим. Мозг здесь не иррациональный, он жаждет покоя. Ноль – это четкая граница, это конец тревоги. А снизили на 80% означает, что все еще остается место для страха. А вдруг я попаду в те самые 20? Но вот вам совет на день. Когда ловите себе на мысли «главное, чтобы совсем не было риска», спросите, а сколько я готов за это заплатить? И есть ли более важные риски, которые я игнорирую? Иногда лучше принять маленький остаточный риск и направить силы туда, где они дадут настоящий эффект. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет выключить тревогу одним щелчком.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Все, что здесь, бывает только в легендах и волшебных сказках. Говорящие тигры, космолеты и колдовские мечи, наделяющие человека силой Бога. Там, откуда я родом, все это — реальность. Почему ты отослала меня?
2: Я хотела тебя уберечь. И отправила туда, где тебя не смогут найти. На землю.
1: Я знаю, что это звучит как бред, но этот меч укажет мне путь домой.
3: У меня есть сила!
4: Властелин вселенной. Для зрителей старше 16 лет.

0: везет. Особенно вместе с этой песней, которая буквально об этом и говорит, а может даже кричит. Причем очень мелодично и приятно. Надеемся, что и вам в чем-то повезет, в чем очень сильно хочется, чтобы повезло. Ну а мы будем говорить, как же нам повезло, что Кая с треком «Желаю тебе» попалась следующей. А после сразу же «Территория женщин». О чем же мы узнаем прямо сейчас? Пока не ясно, но скоро станет.
1: Радио «Пурга».

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». В наши дни даже не верится в то, что лет 15 назад основу под макияж можно было найти лишь в арсенале профессиональных визажистов. Сейчас же выравнивающие базы найдешь в косметичке у каждой третьей студентки. Да и в магазине они продаются в большом ассортименте. Так что на это средство, которое еще называют праймером, стоит потратить деньги. Основа, нанесенная поверх дневного крема, во-первых, продлевает жизнь мейкапу, а во-вторых, гарантирует ровное нанесение тонального средства. Да и компактные пудры и румяна лягут однородным слоем без некрасивых переходов и пятен. А еще база под макияж отлично скрывает мелкие дефекты и неровности на лице, вроде следов акне или расширенных пор, а они, чего уж скрывать, присутствуют у многих. За счет чего же база обеспечивает нам такой эффект? Дело в том, что в составе основ под макияж есть силикон и пигменты. И как бы вас ни пугали эти названия, именно эти компоненты позволяют выравнивать поверхность кожи. Когда перед женщиной стоит задача втиснуться в какое-либо платье, в ход идет корректирующее белье. Конечно, утянуть 52-й размер до 46-го только с помощью белья не получится. Все-таки корректирующий боди не заменит тренировок и сбалансированного питания. Но убрать пару-тройку сантиметров и исправить рельеф вполне поможет. Итак, если вам нужно поддержать грудь, а выпирающий животик превратить в талию, выбирайте слитное боди. Корректирующие трусики сформируют только упругие ягодицы, а минимайзер, иначе говоря, корректирующий бюстгальтер, подарит вам округлые и аппетитные декольте. В первую очередь в магазине нужно присмотреться к качеству материала и обработки. В идеале корректирующее белье должно быть бесшовным. И, конечно, важно правильно выбрать свой размер. Белье должно плотно вас обтягивать. Поэтому во время примерки обратите внимание, чтобы оно надевалось с некоторым усилием. Территория женщин.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после

От Моны. И да, это воплощение того, как можно рассказывать про любовь. Разумеется, в песне и с очень красивыми сравнениями. Ну а мы же напомним о том, что есть способ передавать приветы. Возможно, признаваться в чувствах и, конечно, поздравлять с разными праздниками через наш замечательный номер 224-789-2222. Просто берем и пишем в разный мессенджер по этому номеру, а мы потом все зачитаем. Так же, как Валерия Данилу передает привет. Вот и все. Обычный привет, ну а мы передали и вроде как нормально себя чувствуем. Ну и вы то же самое можете проделать, но вместе с тем еще и песню прикрепить, если есть такое желание. Ну а у нас добро и, видимо, песни на крыше.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Харгина. Здравствуйте. На Чукотке простятся с военнослужащим из села Биллингс. Ефрейтор Семен Тынаткрыгин погиб 3 декабря прошлого года при исполнении служебного долга в зоне СВО. Ему было 42 года. Он жил в селе Биллингс, там родился и вырос. На службе был военным стрелком мотострелкового батальона. Боец проявил мужество и стойкость, за что был награжден медалью Минобороны России участнику СВО. Земляки и сослуживцы вспоминают его как надежного товарища и человека, который всегда помогал другим. Власти муниципалитета выразили соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Семена Тынаткрыгина. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника над Россией.

повышение доступности технологичной помощи. По оценкам экспертов, в случае успешного завершения испытаний и запуска локального производства в Таиланде, стоимость курса лечения для пациентов может снизиться в 4-5 раз по сравнению с аналогичной терапией в США или Европе. И в завершении выпуска. Австрийский фермер Рудольф Шаубах разработал защитную кольчугу для овец, призванную уберечь скот от нападений волков. На разработку прототипа изобретателю потребовалось около 3 лет. Конструкция представляет собой легкую пластиковую сетку с выступающими шипами. По замыслу автора, она должна защищать овец от укусов хищников, не ограничивать подвижность животных и, собственно, отпугивать волков. Хотя устройство прошло испытание на фермах в Альпах, оно вызвало скептическое отношение у многих фермеров и представителей сельскохозяйственных организаций. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

времяпрепровождение может быть очень разным, но самое главное, чтобы было интересно и всем понравилось. Наверное, это и будет в этом часе, ведь тут Донецкий оркестр, кто такой Олег, немного мира наизнанку, который рассказывает нам о том, чего мы, скорее всего, не знали, о тех людях, что занимаются или живут в очень необычных условиях. И да, друзья, это будет буквально через минут 6.

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы не идете в кинотеатр. Вы поднимаетесь на крышу, и там, среди антенны вентиляции, стоит экран. Под ногами город, над головой звезды, а в воздухе запах попкорна и ощущение, что фильм начнется только для вас. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про кинотеатры, где главный спецэффект – это вид на настоящую жизнь внизу. Речь о реальных РУВ-кинотеатрах. От Бангкока до Берлина, от Мехико до Москвы, где крыши домов превращаются в открытые кинозалы. Никаких стен, только небо, экран, проектор и десятки людей в пледах, смотрящих кино так, как будто мир вокруг замер. В Бангкоке на крыше старого отеля каждую пятницу устраивают показы классики «Касабланка», «Амели» и «Леон». Зрители сидят на подушках, пьют имбирный чай из термосов, а если самолет пролетает над экраном, то все машут ему. «Это не помеха, это часть сюжета», — говорит организатор. А в Берлине один архитектор оборудовал крышу своего дома как мини-кинотеатр на 12 мест. Билеты раздают соседям по жребию. У нас даже есть антракт на закате, когда фильм ставим на паузу, чтобы все посмотрели на небо, рассказывает он. И да, такие сеансы – это особый опыт. Если дождь, то просмотр не отменяют, просто раздают непромокаемые накидки. Шум города, он становится саундтреком, особенно если в фильме сцена в мегаполисе. А если в кадре взрыв, кто-то внизу гудит клаксоном, и все смеются. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то уснул и проснулся от рекламы. Другой раз голубь приземлился прямо на проектор, и на экране появился его силуэт в романтической сцене. А в Мехико однажды весь зал начал аплодировать не фильму, а восходу луны над горизонтом. Интересно, что многие говорят, когда смотришь кино под открытым небом, ты не забываешь, что это всего лишь история, а за спиной настоящая жизнь. Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы пошли на кино на крыше или все же боитесь высоты?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss.
1: И лето у нас...

0: А это облака от моей Мишель, которые тоже могут доставить то или иное послание до другого человека, если, конечно, он умеет пользоваться этими самыми облаками. А может быть, это облака, которые загружают информацию. Тогда все очевидно. Но у нас кое-что другое на повестке этого часа. Это день разноцветных стекол. Где угодно, зачем угодно. Главное, чтобы цвета были разные и людям нравилось. Быть может, это линзы. Быть может, действительно окна. А может быть, окна другого формата. Не те, через которые мы в квартире смотрим. Может быть, на машине. Ну, если, конечно, это заходно. В таком случае, хорошо. Поздравляем вас с праздником и летим дальше. Джаздаурен, лаванда. Ведь праздник чувств тоже себя не отменял.
1: Радио «Пурга».

0: Знаете ли вы?
1: В Норвегии есть валун, который стал культовым местом для искателей острых ощущений. Это Кьорагболтон – огромный камень, намертво зажатый между двумя скалами над километровой пропастью. Никаких ограждений, только ветер, пространство и пропасть. Чтобы сделать эффектное фото, смельчаки встают на этот камень, рискуя каждую секунду. Иногда здесь выстраивается целая очередь, а в ближайшей деревушке, где живет 13 человек, каждое лето селятся сотни бейсджамперов. Камень весит больше 10 тонн и висит там уже 50 тысяч лет. Но никто не знает, когда он сорвется, так что каждый снимок на его фоне – это без преувеличения фото на грани.
0: Теперь буду знать.

0: Эва Макс, Skillet Queen на волнах радио Пурга. Наверное, первый фаворит. Название лучшего дарителя настроения в этом часе, по крайней мере, лично из моих предпочтений. Ну а дальше Татьяна Куртукова пытается побороть, наверное, данных ребят после Sage the Gemini, Now and Later и, конечно же, выпуск новостей. Хотя он уже относится к следующему часу, который, да, уже очень близко, потому я сразу желаю вам всего самого наилучшего. И, конечно, настроение, ведь с ним все делать проще. Даже посуду мыть с хорошим настроением куда проще. Я желаю вам именно этого и до встречи в эфире.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В Певеке и Билибино появятся остановки с камерами и обогревом. Как сообщил Владислав Кузнецов, изготовление павильонов уже завершено. Сейчас их готовят к отправке в округ. 8 установлен в Билибино, 13 в Певеке. Месторождение «Песчанка» станет частью федерального эксперимента по испытаниям беспилотной горной техники. Опубликовано соответствующее постановление правительства России. Пилотный проект рассчитан на 3 года. В Эквиноте началась навигация. Утром 22 июня в залив Креста пришел сухогруз «Феска Манерон». На его борту 69 тонн генгруза, 110 контейнеров и 14 единиц техники. Разгрузку планируют завершить сегодня. В Анадыре начали ремонт грунтовой дороги Дохи-Узной. Уже отсыпан участок от 0 до 10 километра. Сейчас техника перешла на самый проблемный отрезок – с 10 по 15 километр. На всей трассе сделают серповидный профиль для отвода воды. Чукотка определила территории, которые благоустроят по нацпроекту в следующем году. В Анадыре больше всего голосов набрал участок у школы Намира. В Певеке проект в микрорайоне Коса, в Билибино идея благоустроить территорию в микрорайоне Восточной.

0: Радио Бурга.
1: Открывай, я на пороге, разговор не будет.

0: здоровья.
1: Раскрыта частая причина внезапной остановки сердца. Ученые выяснили, что внезапная остановка сердца у молодых людей значительно чаще связана с генетическими мутациями, чем у пожилых. Внезапная остановка сердца возникает из-за нарушения электрической активности сердца и в большинстве случаев заканчивается смертью. Исследователи проанализировали геномы более 3000 человек, переживших такое состояние, и обнаружили 15 генов, повреждение которых повышает риск опасного нарушения. Оказалось, что среди людей младше 29 лет опасные генетические варианты встречались примерно у 10% пациентов. С возрастом этот показатель снижался. У людей 70 лет и старше подобные мутации выявлялись лишь в 3% случаев. По словам ученых, у пожилых пациентов остановка сердца чаще связана не с генетикой, а с закупоркой сосудов и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Авторы работы считают, что людям, у которых в семье были случаи внезапной остановки сердца, стоит проходить генетическое тестирование. Это может помочь заранее выявить повышенный риск и вовремя начать профилактику, например, изменить образ жизни или подобрать лечение. Я, кстати, несколько лет назад делал генетический анализ. Он показал мутации в 2 генах, которые могут вызвать тромбоз коронарных сосудов. Хорошая новость в том, что пожизненный прием фолиевой кислоты сводит этот риск к нулю.
0: Минутка здоровья.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Зачем протирать внутренние поверхности холодильника уксусным раствором? Это не просто запах, это многофункциональная чистка. Уксус отлично справляется с застарелыми неприятными запахами, которые впитываются в пластик. Он эффективно растворяет засохший жир и помогает удалить налет плесени, который может появиться в углах. Кроме того, уксус – это природный, но мощный антисептик, который убивает большинство вредных бактерий. Просто смешайте уксус с водой в пропорции 1 к 1 или протрите все полки мягкой салфеткой. И полная дезинфекция готова.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Участники специальной военной операции имеют первоочередное право на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям. Это лечение включает в себя обследование для выявления факторов риска заболеваний, а также рекомендации по ведению здорового образа жизни и питания. С 2026 года ветераны специальной военной операции смогут проходить реабилитацию в центрах реабилитации социального фонда, где им будет оказана комплексная помощь по широкому спектру заболеваний, включая последствия минно-взрывных и огнестрельных травм, повреждения опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые травмы, заболевания сердечно-сосудистой системы. Также с 2026 года ветераны специальной военной операции смогут приезжать на лечение в реабилитационные центры вместе с сопровождающим, которым будет оплачиваться проезд, проживание и питание. Это касается участников специальной военной операции с первой группой инвалидности или тех, кто нуждается в сопровождении по медицинским показаниям. С января 2026 года также расширен механизм оплаты проезда ветерана специальной военной операции на лечение. Теперь демобилизованные военнослужащие могут получать талоны на проездные билеты до центров реабилитации социального фонда и обратно, что дополняет действующий вариант компенсации расходов на дорогу. Участники специальной военной операции могут получить бесплатное санаторно-курортное лечение и реабилитацию в центрах реабилитации социального фонда России. Продолжительность лечения составляет не более 21 дня в соответствии с медицинскими показаниями и предоставляется один раз в течение календарного года. Для получения услуг участники специальной военной операции могут подать заявление через многофункциональный центр, клиентской службе отделения социального фонда России, через медицинскую организацию в установленных случаях. Направление на санаторно-курортное лечение осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. Участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или являющиеся инвалидами первой группы, направляются на лечение во внеочередном порядке. Филиал фонда также взаимодействует с корпорацией «Росатом», в санаториях которых можно пройти курс оздоровления. Каждое обращение рассматривается индивидуально. За дополнительной информацией можно обратиться к своему социальному координатору или по телефонам 8 420 722 210 51 и 8 422 210 60.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палем тельхет, который помнишь, как мы на нем гасался, а у меня на пенельку. Антарес, как сласа, маткаре ужатым гусина, в энете ратьёл кальте, нан мыслин тысяч, га парос ман, тлес маткате, минкре, нан мгасаур ката, пынсингас от информагентства Чукотка, анканине неймеусен единый морской оператор, гепкирсен кликин, нен парос каук, вутат ешек, генай пам гусина, нен сом, мыкас это нрах тысяч, тега свептма в энака, нерейпенген этен кору Антарес рейскатти ам, Вашкалы та канаэрге та сиреника утон унсеуравтан кама эн миленья тэйм. Округа кена департаментай па промполитики нанам гасаур ката гнул атне тоса гаральсисен атан кама. Нэнчин мас аухана тре така нгин макесу. Гатан сен расвунтасан вашкаса расангок фестиваля. Расвангрыгата золотая Чукотка ультра ренце амниткин кон аскан каук сейни ищек вышкака. Расвангс анаратанг над мниткин нрака кликкина мниткин нкамнира кликкин километр тем. Минкре нанмгасауркат округа кина правительства и пэм нгатаха. Энанчин маус агегите сен расвунтасан вашкаса. Минкре нанмгасауркат округа кина департамента и пэм. Мышкольгырген сал трасвангрыгата Ренсенгет фестиваля Крен Берингов пролив Мангитки нам рот каука сейни ильсекен кама Мангитки на кон аскен каук. Чукотка Кнарая Таунна Туртлененг это федеральный милосердный МСУЕТМ. Тиуньюк правительство и Панарая Таунна Туокруга Кнутагай МСНТОН ВАК ПИЩАНКА Нирахау Тлененг от Ния Танкан Бурятия КМ. Чукотка Кнарая Таунн Ниека Нкана Тлененг Ремысереркан Урависака. Янора Нираном Нгтат Ашока Рая Таунн Теминнс Антаньянн Ветиминки Мельс. Рамилсратья ам, Урагыс акам, я таума, витявлесит коза кон пагынрару, рейсиркнин.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: Реклама на радио Бурда. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».
1: Можно бесконечно штудировать в интернете статьи в стиле «10 привычек сильных мира сего» или «Как стать успешнее за 30 дней», но при этом ни на шаг не продвинуться к достижениям. По правде говоря, мы и сами не сможем вспомнить, сколько подобных советов проглотили за завтраком или пока добирались до работы. Уясни одно – ты не добьешься успеха, пока не начнешь действовать. Просто действовать. Как известно, профи считаются те, кто делает чуть больше, чем необходимо. Это касается как спорта, так и карьеры. Причем рекорды должны быть ощутимы для тебя самого больше, чем вчера. Продуктивно. Чем полгода назад. А вот равняться на менее удачливых конкурентов – занятие бестолковое. Лучше приподними планку, как минимум приложи усилия к тому, чтобы окружить себя по-настоящему талантливыми людьми. Потому что чахнуть в окружении середняков – все равно, что бег на месте.
0: Территория мужчин.
1: Нагрудный платок в кармане пиджака – та самая стильная деталь, которую я сравниваю с вишенкой на торте. Можно обойтись и без него, но с ним, как ни крути, интереснее – настроение в кармане. Платок можно носить как со строгими, так и с неформальными костюмами, а также с самыми разными пиджаками, даже если ты надеваешь их с чинусами или джинсами. Главное не забывать, что по прямому назначению нагрудный платок не используют. Для того, чтобы вытереть слезы даме, должен быть альтернативный вариант во внутреннем кармане. Конечно, наука складывания карманного платка сродни завязыванию галстука. Не так-то просто сделать это легко и непринужденно. Начни с простого метода, который называют президентским. Кладем платок на ровную поверхность, складываем пополам, помещаем в карман. Ну а видимая часть корректируется в зависимости от глубины кармана.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Не учи ученого.
1: Назван возможный общий предок всех животных, растений и грибов. Эукариоты считаются одной из важнейших ветвей жизни на Земле. К ним относятся животные, растения, грибы и человек. Ученые давно пытаются выяснить, как появились первые сложные клетки с ядром и какие микроорганизмы были их предками. Согласно одной из основных теорий, около 2 миллиардов лет назад древние археи вступили в симбиоз с бактериями, способными использовать кислород. Это взаимодействие в итоге привело к возникновению сложных клеток и всей современной эукариотической жизни. Исследователи проанализировали геномы сотен архей и пришли к выводу, что ближайшими родственниками эукариот являются археи Асгард. Особый интерес вызвала новая линия микроорганизмов из отряда Ходархиалис, обнаруженная в морских отложениях. Эти археи содержат белки, которые ранее считались характерными только для эукариот. По словам авторов работы, это делает Ходархиалис наиболее близкой известной группой к общему предку сложной жизни. Археи Асгард, вероятно, возникли более 2 миллиардов лет назад. Их потомки до сих пор обитают в морских отложениях и горячих источниках по всему миру. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение этих микроорганизмов поможет раскрыть механизмы появления сложной жизни на Земле.
0: Не учи ученого.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Пурга.
1: И золото добывается веселее.
0: Радио Пурга.

Bridge. Let's go.

too.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие путешественники! Сегодня мы отправляемся в одно из самых душевных и по-настоящему семейных мест России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Кострома. Это родина Снегурочки, колыбель династии Романовых и настоящая ювелирная столица страны. Даже несмотря на то, что в советские годы город потерял много храмов и свой Кремль, он все равно остался невероятно притягательным. Милый провинциальный шарм, широкая Волга, чистейший воздух и тот самый русский дух, от которого сердце замирает. Одного этого достаточно, чтобы город заинтересовал всех от мала до велика.
0: Приключения начинаются.
1: Начните знакомство с центра, с Сусанинской площади. Здесь вас встретят торговые ряды 18 века, знаменитая пожарная каланча и памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому. И сразу 7 улиц расходятся лучами, как в Москве. Дальше набережная Волги, беседка Островского и обязательно терем Снегурочки. А еще лосиная ферма в Сумароково. Погладить лося, покормить его морковкой и даже попробовать лосиное молоко. Восторг гарантирован. Кстати, знали ли вы, что Кострома еще и сырная столица России? Музей сыра с дегустацией – это обязательная остановка.
0: Экспедиция продолжается.
1: Приезжайте сюда по поводу. На Новый год к Снегурочке, на Масленицу, на фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» в августе или 27 марта в исторический день, когда весь город превращается в 1613 год и провозглашает Михаила Романова царем.
0: Путешествие без преград.
1: Костромская область в десятке самых экологически чистых регионов России. В заповеднике Кологривский лес растут 400-летние деревья, а на тропах можно встретить лося, рысь, а если повезет, даже медведя.
0: Еду куда хочу.
1: Если не хотите на юг этим летом, вдоль Волги под Костромой целая россыпь пансионатов и санаториев. Чистый воздух, купание в реке, безопасный загар, водные развлечения, спа-процедуры и экскурсии по Золотому кольцу. Идеальный отдых для всей семьи.
0: Стартуем!
1: Добраться просто. Скоростная ласточка с Ярославского вокзала. Всего 4 часа. Или на автомобиле по живописной трассе М8 через Сергиев Посад и Ярославль.
0: Финальный аккорд.
1: Кострома – это место, где история оживает, природа обнимает, а дети возвращаются домой с горящими глазами и новыми сказками в сердце. Кострома ждет вас с друзьями и всей семьей. А мы говорим вам…
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

我。

0: смотри.
1: Живое радио Чукотки.
2: Радио Бурга.
1: Музыка на краю земли. Радио

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, у микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню блюда, о которых говорят вкус из детства. Приготовим с вами классический щавелевый суп с яйцом. Его варила моя бабушка всю весну и все лето. Готовится совсем несложно и не слишком долго. У вас точно все получится идеально. Некоторые варят его на мясном бульоне, но этот рецепт предполагает использование куриного, ведь он более легкий, и это отлично сочетается с самим настроением щавелевого супа. Что нам понадобится? Щавель 200 граммов – это большой плотный пучок. Картофель 4 штуки. 500 граммов куриного филе, 1 морковь, средняя луковица, 3-4 яйца, растительное масло, соль и перец по вкусу и 3 литра воды. Включаем плиту и приступаем. Приготовим бульон для супа. Куриное филе заливаем водой и варим до готовности. На это потребуется около получаса. А пока он варится, разберемся с остальными ингредиентами. Картофель моем, чистим, нарезаем кубиками, заливаем холодной водой и оставляем при комнатной температуре до использования. Это необходимо для того, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Лук мелко шинкуем, морковь трем на крупной терке и обжариваем на растительном масле на среднем огне до золотистого цвета. Щавель моем и нарезаем тонкими полосками. Теперь процедим бульон, а филе разделим на волокна или нарежем кубиками. Добавим картофель и соль, проварим 15 минут. Далее отправляем в кастрюлю морковь с луком и варим еще 3 минуты. Добавим щавель и яйца, предварительно взболтав их вилкой в глубокой миске. Кто-то варит яйца отдельно и добавляет в готовый суп, нарезанный кубиками, или прямо в тарелку выкладывает половинки яйца, но я готовлю так, как делала моя бабушка. Выливаю тонкой струйкой в кастрюлю с супом, при этом интенсивно мешая вилкой. В этом случае яйца заварятся хлопьями и останутся мягкими и очень нежными. Даем супу еще минутку повариться, снимаем кастрюлю с плиты и оставляем настояться минут 10 под крышкой. Подавайте суп обязательно со сметаной. Зовите за стол всю семью, приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Сквозь тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: В детстве лето казалось нам бесконечным. Одни полны событий и открытий. Взрослея, мы все чаще замечаем, что годы пролетают стремительно, а праздники и важные даты сменяют друг друга с пугающей скоростью. Так почему же так происходит? Этот феномен объясняется несколькими причинами, главная из которых связана с восприятием времени нашим мозгом. Поскольку в детстве все вокруг ново. Каждая встреча, каждое событие, каждая поездка становится ярким впечатлением, которое мозг запоминает детально. Чем больше новых воспоминаний, тем более насыщенным кажется прошлое, а время воспринимается как будто бы растянутое. А вот во взрослом возрасте рутина занимает большую часть нашей с вами жизни, дни становятся похожими друг на друга, а мозг просто не фиксирует однообразие событий так подробно. В результате прошлые годы кажутся сжатыми, а текущее время пролетает незаметно.

стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали.

Амгуэма – самое отдаленное село Чукотки, куда проложено регулярное круглогодичное наземное сообщение. От Эгвекинота до Амгуэмы – 91 километр. Подъезжая к Амгуэме, не забудьте снова включить радио на той же частоте, что во всех населенных пунктах городского округа Эгвекинот – 101,6 FM.

Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Как же мы полюбили промышленные маски для волос с тех пор, как они появились на прилавках. Больше не нужно, как наши мамы, наносить на голову смесь из яйца и кефира. Достаточно открыть благоухающую баночку и нанести на волосы состав, который через 3 минуты превратит их в гладкий шелк. Однако это скорее маскировка несовершенств, ведь в ход идут силиконы, которые придают желанный блеск. А вот истинное питание волос в натуральном уходе. Целебные травы в аптеке продают круглый год, почему бы не вспомнить о полезных ополаскиваниях отварами. Скажем, один из самых популярных отваров у наших бабушек – это крапива. Это чудо-трава, без преувеличения. Она помогает при выпадении волос, усиливает рост, делает волосы крепкими, мягкими, блестящими. И, конечно, не забывайте про питание с помощью натуральных масел. Скажем, на ночь можно наносить на секущиеся кончики масло облепихи. Само собой, при условии, что утром вы будете мыть голову. Поверьте, время сна для ваших волос не пройдет даром. Здоровое питание, как известно, основа красоты. Стоит только что-нибудь упустить из своего рациона, как у нас начинают слоиться ногти, сечься волосы, и пятки становятся похожими на наждачную шкурку. Как уверяют медики, в списке продуктов красоты всего лишь несколько позиций. Это то, что никогда не должно исчезать из вашего холодильника. Итак, во-первых, не забывайте про лосось. Содержащийся в нем жир возвращает коже эластичность. Черника – тоже верный страж красоты, а также киви, который стимулирует выработку коллагена, так что сокращает мелкие морщинки. Идем дальше. Видим шпинат, который защищает клетки кожи от старения. Ну и, наконец, почуйте себя несладким йогуртом. Он стимулирует пищеварение, а горький шоколад нейтрализует действие вредного ультрафиолета. К тому же, поднимает настроение.
0: Территория женщин.

0: Знаете ли вы?
1: Улитки могут отращивать глаза. Если моллюск теряет глазную щупальцу, через несколько недель вырастает новое. Более того, некоторые виды способны регенерировать до 80% тела, включая сердце и мозг. Этот механизм изучают для разработки методов восстановления человеческих органов.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если вы пользуетесь органайзером с отсеками для мелочей, выработайте важную привычку. Закрывайте ящик сразу после того, как взяли нужную вещь. Если он останется открытым, его легко задеть, и все содержимое – винтики, бусины, пуговицы – смешается в одну кучу. Порядок будет восстановить очень сложно. Поэтому закрывайте органайзер сразу.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если импозантные усы с твоим имиджем определенно не вяжутся, а гладкое лицо в зеркале за много лет наскучило, попробуй отпустить бакенбарды. И отращивание двух полосок на щеках – дело несложное, главное – поддерживать аккуратный вид в процессе. Длина баков может быть до середины уха, до подбородка или челюсти. И их можно сделать в виде узкой полоски или наоборот, оставить широкими. Кстати, есть даже укрепившиеся названия бакенбардов. К примеру, стандарт федерации. Это тип баков, который выбривается под углом 45 градусов к кончику уха. А сросшиеся с усами – широкие баки, которые закрывают большую половину щек и скул, называют Friendly Mutton Chops. Ну вот, теперь сможешь блеснуть познаниями в барбершопе. Ну и, конечно, на первое время отложи подальше бритву, она не понадобится. Отращивание может затянуться на несколько недель, так что все это время придется лишь подравнивать волосы триммером.
0: Территория мужчин.
1: Сам факт того, что ты каждое утро отправляешься в офис, уже в некотором роде подвиг. Ну а если учесть то, что работа предполагает дресс-код, и ты каждое утро старательно утюжишь брюки, да ты герой. Однако идеальных стрелок все-таки недостаточно. Штаны должны еще и соответствовать неким критериям, если, конечно, хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез. Узкие брюки, даже если они идут в комплекте с приталенным пиджаком, выдают в тебе легкомысленного пижона. Это уместно в некоторых молодежных компаниях. Но если ты трудишься менеджером по продажам в строительной фирме, подумай, не пора ли купить более классическую пару. Вторая вещь, о которой стоит задуматься, не слишком ли яркие ты выбираешь рубашки и галстуки? Веселенькие сочетания, возможно, и поднимут настроение коллегам, но только поначалу. К вечеру утомленные мерцанием мониторов сотрудники возненавидят твой розовый галстук. Без вариантов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: остаться, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио номер один на Чукотке.
2: Радио Пунга. Ай.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, дорогие путешественники. Сегодня вместе далеко пойдем на юг России. Солнечный, ароматный и невероятно живой Пятигорск. Город, где лечебные источники соседствуют с детскими визгами на аттракционах, а горы становятся площадкой для первых семейных приключений.
0: Приземляемся в новом городе.
1: В Пятигорске не просто отдыхают, здесь вдохновляются, особенно если вы приехали с детьми. Это идеальное место, где можно совместить заботу о здоровье, прогулки на свежем воздухе и яркие эмоции для всех. Начните с парка имени Кирова. Это настоящая детская вселенная. Карусель, лабиринты, мягкое мороженое и даже мини-зоопарк, где ребенок может познакомиться с козочками, страусами и енотами. А еще колесо обозрения. Поднимитесь вместе и увидите, как город раскинулся среди гор, словно на открытке.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для маленьких исследователей – экзотариум и музей насекомых. Здесь можно не только разглядывать бабочек величиной с ладонь или жуков-носорогов, но и взять некоторых на руки. Именно так. Под присмотром смельчаки смогут потрогать тарантула или палочника. Гарантирую, после этого урок биологии дома пройдет совсем по-другому.
0: Перелетим в другое измерение.
1: А теперь вверх, на канатную дорогу, которая мягко и плавно доставит вас на вершину горы Машук. Виды захватывающие. С высоты Пятигорск, как игрушечный городок среди зеленых склонов. И да, не волнуйтесь, кабинки закрыты, удобны, с панорамными окнами. Даже самые маленькие путешественники чувствуют себя в безопасности.
0: Как добраться?
1: Летите до аэропорта Минеральные воды. Оттуда всего 30 минут на такси. Или полчаса на комфортном автобусе, и вы уже в центре Пятигорска. Быстро, удобно, без лишней суеты.
0: Дорога приключений.
1: А знаете, какой бонус? Именно здесь гулял Лермонтов. Можно совместить прогулку с литературной историей. Пусть ребенок потом напишет сочинение, ну или хотя бы расскажет друзьям, где был. И особенно ценно то, что после прогулок вас ждет лечебная минеральная вода. Прямо из источников. Спокойные аллеи, чистый горный воздух и дети, которые не хотят уезжать. И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Добра.
1: Есть такая профессия – родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Минутка здоровья.
1: Настольные игры снижают стресс. Специалисты Плимутского университета подтвердили то, что энтузиасты ролевых игр знали десятилетиями. Настольные игры положительно влияют на психику. Они способствуют инклюзивности, поддерживают обучение и повышают вовлеченность игроков. В 2025 году объем мирового рынка настольных игр и игральных карт оценивался почти в 20 миллиардов долларов США. По прогнозам, к 2030 году он достигнет 32 миллиардов. Рост интереса связывают с пандемией COVID-19, однако индустрия продолжила развиваться и после отмены ограничений. Движение за цифровой детокс также привлекло внимание к такому досугу. Исследования, посвященные пандемии, показали, что настольные игры снижают уровень стресса, изоляции и тревожности. В университете штата Канзас программа «Сплочение через настольные игры» использует их для развития самоконтроля, коммуникативных навыков и исполнительных функций. Социальные связи, которые формируются во время игры, поддерживают эмоциональное и психическое благополучие, влияют на когнитивные способности. Магазины настольных игр в разных странах фиксируют рост посетителей. Такие пространства все чаще выполняют роль третьего места, помогая бороться с одиночеством среди молодежи, предлагая живое общение без посредничества экранов и алгоритмов. Меняется и подход к созданию игр. Разработчики стремятся снижать барьеры для маргинализированных сообществ. В игровой индустрии набирает силу тенденция к инклюзивному дизайну, где учитываются интересы разных групп. Появляются группы тестирования прототипов, где разработчики собираются для работы над новыми проектами, а игроки могут найти новых знакомых.
0: Минутка здоровья. Живое радио Чукотки. Радио

0: Россия
1: и киты вернулись. Радио Курган. Радио Курган.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Бывают такие дни, когда бегать по магазинам за продуктами, ну, совершенно некогда. Но при этом кормить семью нужно. Чтобы это не стало для вас проблемой, предлагаю ввести в привычку делать заготовки на такие случаи. Сегодня делаем полуфабрикаты из мяса и птицы в разных маринадах. Первый вариант – это баранина в гранатовом соусе. Для него возьмем 1 кг мякоти баранины, ее можно заменить говядиной или олениной, 100 мл гранатового сиропа, 1 гранат, 2 столовых ложки оливкового масла, 2 столовых ложки лимонного сока, 2 зубчика чеснока, 2 столовых ложки зерновой горчицы и 2 столовых ложки 9% уксуса. Второй вариант заготовки – это куриное филе, маринованное с чесноком и зеленью. Для него нам понадобится 1 кг куриного филе, 1 пучок петрушки, 1 третья пучка кинзы, 4 веточки орегано можно заменить сухим, 3 зубчика измельченного чеснока, 1 четвертая стакана красного винного уксуса и 3 столовых ложки оливкового масла. И третий вариант быстрого ужина – куриные голени в йогуртовом маринаде. Что нужно? 1 кг голеней, 300 граммов натурального йогурта, 3 столовых ложки лимонного сока и 1 столовая ложка цедры лимона. Ингредиенты на столе, теперь приступаем к заготовкам. Все составляющие для каждого маринада смешиваем и объединяем с мясом. Перекладываем в пакеты и вакуумируем. Если нужного прибора у вас не имеется, не страшно, хранить заготовки можно в обычных целлофановых пакетах или в контейнерах. Главное, чтобы места в морозилке хватало. Вот и все, времени минимум, а целых 3 ужина уже у вас под рукой на случай нехватки времени или неожиданного прихода гостей. С вами была Екатерина Трегуб, готовьте с удовольствием и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Звук поста.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, весь мир стучит по экранам, а вы макаете гусиное перо в чернила, выводите буквы медленно, чувствуя каждую паузу между словами. Вы не отправляете сообщения, вы отправляете кусочек времени, запечатанный воском и терпением. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто в 26-м году по-прежнему пишет письма пером и чернилами не как реконструкцию, а как акт доверия к слову. Речь о реальных людях. От студентов в Праге до пенсионеров в Кракове. От художников в Сеуле до влюбленных в Буэнос-Айресе. Которые отказались от клавиатур в пользу перьев, чернильниц и плотной бумаги. Для них письмо не способ передать информацию, это ритуал внимания. В Чехии один учитель устроил клуб живого письма. Раз в месяц десяток человек собираются в старой библиотеке, заваривают чай и выбирают чернила. Синие для дружбы, черные для важного, а красные для признаний. И пишут письма тем, кого давно не видели. Слово, написанное рукой, не улетает в облако. Оно остается в руках того, кому адресовано, говорит он. А в Южной Корее молодая художница посылает друзьям письма картины. Она пишет текст пером, а вокруг рисует акварелью. Одно такое письмо однажды вернулось к ней через год с ответом, написанным на обороте. Это был диалог, который длился целый год, и ни одна цифра его не прервала, рассказывает она. И да, такие письма требуют смелости. Нельзя стереть ошибку, только принять ее. Нельзя отправить мгновенно, нужно подождать почту. А если чернила расплывутся от дождя, это станет частью послания. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то написал «люблю тебя» вместо «спасибо за книгу» и получил предложение руки и сердца. Другой раз ребенок увидел перо и спросил, это как у Гарри Поттера? А один дедушка в Аргентине до сих пор получает письма от жены, хотя она ушла 10 лет назад. Он просто продолжает писать ей и оставляет конверты в ящике. Интересно, что многие говорят одно. Когда я пишу пером, я не тороплюсь, потому что каждая буква – это выбор, а не привычка. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы сейчас написали письмо пером?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

17 веке на берегу Малого Анюя была построена сторожевая крепость. Называлась она Островная крепостница. Отсюда и пошло название появившегося здесь села – Островное, где вещает радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: и олени пасутся под музыку.
1: Радио Бурга.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: В мире существуют две силы – разум и воля. Разум анализирует, взвешивает, просчитывает последствия, а вот воля движет вперед, несмотря ни на что. Но что происходит, когда воля берет верх над здравым смыслом? А происходит волюнтаризм. Это вера в то, что человеческая воля способна преодолеть любые препятствия, даже если они объективно непреодолимы. Эта идея может вдохновить и вести к великим свершениям, но может и разрушить, если игнорировать законы природы, общества или, например, экономики. В философии волюнтаризм рассматривает волю как первичную силу, определяющую существование всего. Шопенгауэр называл ее «иррациональный движущий мир без цели и смысла», а Ницше утверждал, что именно воля к власти лежит в основе человеческого развития.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Некоторые историки полагают, что Надежда Константиновна Крупская частенько помогала Владимиру Ильичу Ленину подсчитывать средства партийной кассы.
4: 25 июня 1907 года.
5: Наденька, все товарищи взносы заплатили?
6: Все.
5: Какие принимаем решения?
6: Предлагаю использовать эти деньги для подготовки съезда РСДРП.
5: А ну их к черту! А? Сколько можно собираться? Дело нужно делать, а не языками чесать.
7: Правильно, Володенька. Тогда предлагаю направить эти деньги на подготовку новой революции.
5: Нет, нет, нет, еще раз нет. Народ в России для новой революции еще не созрел.
6: Вот тоже верно. Ну что ж тогда будем делать-то, а?
5: А черт его знает. А может, как всегда?
6: Ну, я даже и не знаю.
3: Уговаривать долго Надежду Константиновну не пришлось.
4: В этот же день, 25 июня 1907 года, Ленин и Крупская отправились в Швейцарию.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
8: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня четверг, 25 июня. Накануне президент провел совещание по развитию авиации. Владимир Путин заявил, что отрасли нужно наращивать объем работы. Он отметил, что по ряду направлений российская авиатехника уже превзошла зарубежные образцы, которые пришлось заменить после ухода западных компаний. Отдельно президент оценил новые самолеты МС-21, Суперджет-100 и Ил-114. По словам главы государства, российские лайнеры должны конкурировать с зарубежными по качеству, надежности и техническими характеристиками. Для этого необходимо увеличивать поставки отечественных самолетов. Владимир Путин также поручил рассчитать потребность российских авиакомпаний в воздушных судах и представить соответствующие данные. Центробанке предложили создать на госуслугах сервис для людей, у которых мошенники похитили деньги. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Предполагается, что на портале можно будет узнать, в каких случаях и каким способом можно попытаться вернуть украденные средства. В Центробанке считают, что такой сервис поможет людям быстрее понять, как действовать после обмана. Депутаты предложили создать федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных, пишет РИА Новости. Искать животных можно будет по фотографии, описанию, месту пропажи, чипу, клейму или другому идентификатору. Авторы инициативы предлагают связать систему с госуслугами, региональными сервисами, приютами, ветеринарными клиниками и местными властями. Как считают депутаты, такой реестр поможет быстрее возвращать животных владельцам в первые дни после пропажи. Кроме того, он должен снизить нагрузку на волонтеров и приюты, а также сократить число безнадзорных животных на улице. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Главной темой стали поставки нефтепродуктов в удаленные регионы. Как пишут ведомости, профильным министерствам поручено в первую очередь поддержать территории, где доставка топлива зависит от сезона и сложной логистики. Нефтяные компании и региональные власти также будут регулярно передавать данные о ситуации с бензином и дизельным топливом. Ранее ограничения на продажу топлива на заправках ввели в нескольких регионах. Власти объяснили эти меры не дефицитом, а риском его возникновения из-за повышенного спроса. И в завершении выпуска: в Российском союзе туриндустрии назвали Анапу одним из самых популярных направлений у россиян этим летом. Посещаемость курортного города постепенно восстанавливается после падения в прошлом году. Число поездок в Сочи, наоборот, сократилось в связи с ограничениями авиаперелетов. Кроме того, 70% путешественников из России предпочитают внутренний туризм. Среди зарубежных направлений по числу поездок лидирует Турция. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Ну что, Мели Солод с самого утра. Спасибо, Юте, за настроение. На самом деле, эта песня одна из тех, которая как раз мне напоминает про утро. И я сразу же ощущаю заряд энергии.
1: Я с тобой, кстати, согласна, Арина. Действительно, она какая-то утренняя. Как будто ты куда-то в дорогу собираешься ехать. Но у меня сразу остаться на автобусе где-то, какая-то растительность, и ты едешь. Поле вокруг.
0: Я уверена,
1: красиво.
0: Многие сейчас как раз готовятся к поездке, потому что четверг, день вылета, прилета.
1: А кому-то завтра вылетать.
0: Да, а те, кто сегодня вылетает, надеюсь, ваш полет будет легким, незаметным, так же, как и наш эфир. Добро пожаловать на радио Пурга. Наташа Ковалева.
1: И Арина Перепелкина.
0: Главное не путать, Наташа, это не я. Да. Ну и да, друзья, мы, естественно, будем вас будить, бодрить и делать все, чтобы этот четверг, 25 декабря, стал для вас особенным. Но, так как 8 утра и 7 минут прямо сейчас, многие, наверное, захотят узнать, что происходит за окном, потому что погода резко меняется.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня ожидается от плюс 9, к вечеру немножко будет прохладнее, плюс 6 градусов тепла, пасмурно и слабый дождь.
0: Для сравнения, вчера там было плюс 24,
1: если что. Это да, как-то резко, конечно,
0: погода. Да, в Певеке тоже резко температура от плюс 20 сместилась к плюс 2,0, при том, что сейчас там минус 1, ты представляешь, в Певеке? Вчера плюс 20, сегодня минус 1.
1: Какие сильнейшие, конечно, перепады.
0: Ну и мне очень жаль, если у вас болит голова, все пройдет. Значительная облачность, кстати, в Певеке, и тоже будет дождь.
1: В Эквикиноте плюс 5, плюс 9 градусов тепла, переменная облачность, дождя не ожидается.
0: В Беринговском тоже без осадков, небольшая облачность, плюс 10, плюс 15.
1: В Проведении, как вчера, такая же погода, плюс 11, плюс 8, малооблачно, дождя не ожидается.
0: В Лаврентии небольшая облачность, без осадков, температура воздуха 7, 13 тепла.
1: В Анадыре сегодня облачно с прояснениями, дождя не ожидается, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду, порывы до 7 метров, температура воздуха днем 13, к вечеру будет попрохладнее, плюс 10. А сейчас за окном плюс 10, ощущается как плюс 8.

0: Знаете ли вы?
1: Считается, что сырые овощи полезнее, но с яйцами обратная история. Белок вареного яйца усваивается нашим организмом гораздо эффективнее, чем сырой. Сырой белок содержит авидин, мешающий усвоению биотина. Термообработка нейтрализует его. Но главная причина варить или жарить яйца – безопасность. Сырые яйца потенциально могут заразить вас сальмонеллой – опасной кишечной инфекцией. Высокая температура надежно убивает бактерии, делая любимый завтрак и вкусным, и безопасным.
0: Теперь буду знать.

Радио Пурга. Радио Пурга.

0: ретроградном Меркурии.
1: Ну что, в эфире «Звездный экспресс», на календаре 25 июня, все прибывает по расписанию, поэтому следим за ловушками. Овны, рвите шаблоны с запасным планом, прямота и упрямство приведут к удаче.
2: Тельцы, финансы запоют, если разрешите себе дорогую шалость вместо экономии.
1: Близнецы, ловите странные разговоры, они ведут к золотой жиле.
2: Раки, уют как крепость, но не запирайтесь, иначе пропустите гостя с ключом к мечте.
1: Львы, шарм на максимуме, сияете, даже улыбка принесет выгоду.
2: Девы, перфекционизм хорош, но мелкий хаос расставит все лучше.
1: Весы, новый идеал манит, но сначала проверьте воду, не ныряйте с головой.
2: Скорпионы, интуиция остра, направьте ее на таланты, а не на врагов.
1: Стрельцы, горизонты широки, покупайте билеты или пишите письмо, пока звезды не передумали.
2: Козероги, горы документов станут горами предложений, если взглянуть сбоку.
1: Водолеи, идеи бьют в цель, но выберите одну безумную и стреляйте.
2: Рыбы, оседлайте творческую волну, чтобы приплыть к берегу сюрпризов. Вот и все, друзья. Все ключи вам даны, дверь открыта, но не захлапывайте.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио Бургант.

0: Ну что, друзья, пришло время наших очередных разговоров с Ариной. На часах у нас, кстати, уже половина девятого, 8:30.
1: Да, поэтому... и сегодня... Эфир, мне кажется, заряжен особенно теплотой, потому что календарь подарил нам сразу два замечательных повода стать чуть ближе друг к другу. Во-первых, сегодня отмечается День улыбок незнакомым людям.
0: Угу.
1: Ну, идея, надеюсь, понятна.
0: Мимо прохожему человеку можно улыбнуться, либо в магазине кому-то в очереди улыбнуться, либо просто продавцу улыбнуться.
1: Почему а во-вторых, сегодня День дружбы и единения славян. Праздник, который напоминает нам о наших общих корнях, культуре и взаимной поддержке.
0: Вот так что надо поздравлять друг друга. Смотрите, какие праздники замечательные.
1: Но тут, кстати, у меня возник вопрос. Можно ли улыбаться незнакомым? Не сочтут ли это странным? Как ты думаешь, Наташа?
0: Вот знаешь, у меня здесь тоже, конечно, есть такой момент. Но я думаю, если, как скажем, правильно улыбнуться, наверное, не сочтут каким-то странным человеком. Понятно,
1: а
0: что
1: правильно
0: ты
1: это как?
0: Ну, как-то так, знаешь, слегка улыбнуться, а не ходить прям, знаешь, на всю эту смеяться.
1: А не с улыбкой гумпле,
0: да? Да. Ну, допустим, тебе что-то дают, там, вот говорю, опять же, вот в магазине, спасибо, улыбнулись. Ну, чтобы это было уместно как-то.
1: Это ежедневная процедура, а тут именно целенаправленно. А, ну, может быть, да.
0: Да, не все же улыбаются. Некоторые, наоборот, хмурые ходят люди.
1: Вообще, психологи утверждают, улыбка – универсальный язык добра. Она снижает уровень стресса и у того, кто улыбается, и у того, кому улыбаются. Но важно помнить о контексте и культурных особенностях. Например, в западной культуре улыбка незнакомцу – это норма вежливости. У нас в славянской традиции исторически сложилось, что беспричинная улыбка может быть воспринята...
0: Странно, да, что-то с человеком, да, не
1: дурачили. Но сегодня, в день единения славян, мне кажется, самое время менять этот стереотип. Вообще, несколько советов, как улыбаться правильно. Улыбайтесь глазами. Искренняя улыбка затрагивает не только губы, но и взгляд. Соблюдайте дистанцию. Улыбка прохожему на улице – это знак дружелюбия, а вот пристальный взгляд может смутить. Читайте ситуацию. В очереди, на остановке или в парке улыбка уместна как никогда. В лифте или в темном переулке.
0: Лучше не улыбаться, скорее всего.
1: Лучше воздержаться. Помните, ваша улыбка – это маленький мостик к другому человеку. И сегодня, в день славянского единства, эти мостики особенно важны. Поэтому наш призыв на сегодня – просто подарить свою улыбку соседу в лифте, кассиру в магазине или попутчику в транспорте. Пусть этот день станет началом новой доброй традиции.
0: На самом деле, такая хорошая традиция. Вот я не обращаю внимания, часто ли я вообще улыбаюсь на улице. Мне кажется, на улице я вообще иду хмурая, ко мне лучше не подходить. А вот если в помещение захожу, то я люблю так улыбнуться. А у тебя как ты себя ощущаешь? Ты замечаешь за собой?
1: Я замечаю, что на Чукотке все идут глазами вниз, потому что очень многие друг друга знают и стараются, видимо, взгляд спрятать. Я, наоборот, я издалека пытаюсь разглядеть человека, чтобы сказать «доброе утро», улыбнуться и зарядиться этим, потому что, друзья, мой главный девиз – встали утром, подошли к зеркалу, улыбнулись себе и пошли улыбаться миру.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Все, что здесь, бывает только в легендах и волшебных сказках. Говорящие тигры, космолеты и колдовские мечи, наделяющие человека силой Бога. Там, откуда я родом, все это реальность. Почему ты отослала меня?
2: Я хотела тебя уберечь. И отправила туда, где тебя не смогут найти. На землю.
1: Я знаю, что это звучит как бред, но этот меч укажет мне путь домой.
3: У меня есть сила!
4: Властелин вселенной. Для зрителей старше 16 лет.

0: Ариана и Кельвин Харрис нашли любовь. Ну, а мы нашли время поговорить с вами, друзья. О чем? 8.51.
1: О чем же мы будем разговаривать? О еде сейчас будем разговаривать.
0: Да, потому что я увидела, что сегодня куча вкусных праздников. Во-первых, день лимонада.
1: Я обожаю лимонад. Но только не такой вот, который слишком сладкий, а такой слегка, чтобы был немножко сахара.
0: Короче, сделайте домашний лимонад и насладитесь. День козьего сыра. Я понимаю, что на Чукотке его не найти, но если что, можно попробовать. День клубничного парфе. Ты знаешь, что такое парфе?
1: Я так думаю, что это что-то похожее на смузи, наверное, что-то вот такое вот, как, может быть, как каша, возможно, я не знаю, но возможно. Я парфюм ни разу не ела, парфюм ваши.
0: Ну и сегодня еще день сама, найдете сама, приготовьте сама.
1: Да, но его, кстати, надо правильно готовить, он же еще с таким привкусом, я просто смотрела передачи кулинарные. И сом идет с небольшим привкусом тины. Его надо как-то правильно готовить. Так что, друзья, если есть у вас мысли приготовить рыбу, приготовьте сегодня. Кстати, сегодня же еще и четверг.
0: Рыбный фактический день. Так что 25 июня продолжается. С вами по-прежнему Наташа Ковалева
1: и Арина Перепелкина.
0: Услышимся в часе новом.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке обновят мост к месторождению Майское. На трассе Билибино-Комсомольский-Певек продолжается реконструкция переправы через реку Млелин. Мост связывает Певек с месторождением Майское. По нему идут и грузы, и рабочая техника. Сооружение построили почти 40 лет назад, в 1987 году, и сегодня его возможности уже не отвечают нагрузке. Из-за ограничения по грузоподъемности до 10,5 тонн движение тяжелых машин здесь было затруднено. Власти округа сообщили, что старый мост заменят новым. Его длина превысит 102 метра. На мосту сделают две полосы движения. Полностью завершить работы планируют в 2027 году. Металлические конструкции уже готовы. Доставить их в округ собираются во время навигации. На месте строители уже делают бетонные опоры и сваи. Сейчас объект готов на 40%. Чукотка достойно выступила на летнем старте ГТО. Сильнейшие команды трудовых коллективов со всей страны встретились в Ноябрьске, где прошел всероссийский фестиваль ГТО. Как сообщили в Департаменте физической культуры, представители округа вернулись домой с заметным личным прогрессом и важным соревновательным опытом. Особенно успешно выступила Ирина Налдина. Она заняла 6-е место в своей возрастной группе. Алина Деревянченко вошла в число 10 лучших в своей категории. Всего на площадках выступили более 240 спортсменов из 30 регионов. Для команды Чукотки этот выезд стал хорошей возможностью проверить себя на фоне сильных соперников. Ирина Налдина отметила, что уже начинает подготовку к следующему сезону. Кроме того, в ее ближайших планах участие в забеге «Бегу по Арктике» и трейле «Золотая Чукотка Ультра». На Кубани возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-2. Трагедия случилась 24 июня в Славянском районе у хутора Прикубанского. Винтокрылая машина обрабатывала поля, но зацепилась за линию электропередачи и рухнула. Пилот погиб. Сейчас следователи осматривают место падения. На месте работают 21 спасатель и 6 единиц техники. По предварительным данным, разрушений на земле нет. Ночью 24 июня в микрорайоне «Строитель» в Мытищах неизвестный поджег автомобиль во дворе дома на 2-й Институтской улице. Огонь перекинулся на соседние машины. Полностью сгорели 3 автомобиля. Еще несколько получили повреждения. Один из местных жителей пытался спасти свою машину, но не справился с управлением и врезался в стену дома. Владелец первой загоревшейся иномарки рассказал, что его предыдущий автомобиль уже поджигали. Полиция разыскивает вредителя. Мытищинская прокуратура взяла проверку на личный контроль. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на выборах в Госдуму онлайн смогут проголосовать более 48 миллионов человек. Это рекордное число. Заявки на дистанционное голосование подали 33 региона. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября на порталах выборы.gov.ru и mos.ru. У 86% потенциальных онлайн-избирателей уже есть подтвержденная учетная запись на госуслугах. Элла Памфилова подчеркнула, что даже если будут сбои связи, это не должно помешать голосованию. При этом традиционные бумажные бюллетени на участках все еще сохраняются. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Йо-хо! С летом за нами! Лето, солнце и песок. Хотя, мне кажется, не так тепло, как хотелось бы. Стало чуть прохладнее, но о погоде чуть попозже, потому что прямо сейчас хотим сказать вам доброе утро! Да, Арина Перепелкина,
1: Наташа Ковалева сегодня с вами. И, конечно же, Ну, слушай, мы сегодня вот говорим, да, о погоде за окном. Ну, в принципе, неплохо. Если сравнить со вчерашним днем, сегодня, мне кажется, чуть-чуть даже потеплее.
0: Потому это что... у нас.
1: Ну, это в Анадыре, да. В других, конечно, населенных пунктах, ну, ничего.
0: Где-то без изменений, где-то прохладнее. Ну, мне кажется, это просто зависть. Вот обрати внимание, мы последние недели три завидуем Билибиной. Все время говорим, ой, у них там 30-ка, а у нас плюс 8. И вот мы, собственно, накликали. Поэтому нужно радоваться тому, что есть за окном. За окном чудесное солнце, в эфире чудесное настроение. Почему?
1: Потому что сегодня, во-первых, у нас четверг, завтра пятница, нам осталось 2 рабочих дня, а потом будет 2 выходных. И, конечно же, потому что вы все уже пришли на работу, рабочий день начался.
0: И потому что сегодня день улыбок незнакомым людям, не забудьте им улыбнуться, а пока мы улыбнемся тому, что за окном.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня ожидается 6-9 тепла после вчерашних 20, пасмурно и временами слабый дождь.
1: В Певеке сегодня плюс 2, сейчас минус 1. По сравнению с вчерашним днем, да, конечно же, это достаточно большой перепад, значительная облачность, осадки тоже будут.
0: В Игвикиноте 5-9 тепла, переменная облачность, без дождя.
1: В Беринговском сегодня плюс 15, плюс 10, небольшая облачность, без осадков.
0: В Провидении малооблачно, без дождя, 8-11 тепла, как вчера.
1: В Лаврентии плюс 7, к вечеру будет тепло, плюс 13, небольшая облачность, без осадков.
0: В Анадыре облачно с прояснениями, дождя не ожидается, ветер юго-восточный 2-5, порывы 5-7 метров в секунду, то есть практически нет. Температура воздуха днем 10-13 тепла, прямо сейчас плюс 10, ощущается как плюс 8.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Удиви меня, если сможешь.
1: Друзья, у нас сегодня будет викторина, такая, скажем, интересная и очень подходящая к нашему сегодняшнему дню, день улыбок незнакомцам.
2: Да, будем улыбаться?
1: Да, мы сегодня будем улыбаться. И для того, чтобы начать эту викторину, конечно же, что вам нужно сделать? Открыть свой Макс или Телеграм. Найти там номер. Какой, Арина?
2: Какой? 924-789-2222. Можно не только Telegram Max, можно обычным сообщением, но мне кажется, оно будет дольше идти, поэтому лучше через приложение это делать. Быстренько открыли, пока Наташа не начала читать вопрос, быстренько открыли нужную страничку, приготовили свои пальчики.
1: И ушки на макушке.
2: И ушки, потому что я уже знаю вопрос, но Наташа не признается, какой правильный ответ, поэтому я жду.
1: Вот и так, друзья, слушаем. В этом городе действует закон, согласно которому жители обязаны улыбаться в общественных местах.
2: Вот
1: какой
2: так
1: же
2: вот
1: это город?
2: Сейчас, дай я осознаю.
1: Давай.
2: То есть, есть на планете Земля город. Если ты туда приедешь туристом, тебе нужно улыбаться.
1: И туристам, и тем, кто там живет, тоже нужно улыбаться.
2: Те, кто там живет, видимо, с рождения, им натягивает улыбку,
1: и они
2: вот
1: ходят
2: так
1: довольны.
2: Вот ходят все время, улыбаются.
1: Да.
2: Вот я себе это уже представила.
1: Давай, в общем, города. Друзья, такие у нас есть варианты. Первый вариант — это город Милан, второй вариант — город Пекин, и третий вариант — это город Пхеньян.
2: Ну, точно не, мне кажется, не столица моды, не Милан. Я за Китай. Это не подсказка, это мое лишь решение, друзья. Вы пишите свой вариант ответа, и кто будет прав, мы узнаем через пару минут.
0: Живое радио Чукотки.

0: знаю, как вы, я тоже пела сейчас «Седую ночь», но мы не про нее, а про улыбки, потому что сегодня день, когда нужно улыбаться незнакомым.
1: Да, и, собственно, викторина у нас тоже была про улыбки.

0: все-таки были варианты ответов, что это Пекин. Я, кстати, вот хотела вас, друзья, запутать, написала Пхеньян, почему-то не было ни одного этого варианта, но, видимо, действительно такие очень умные и успели все правильно ответить. Конечно же, это был город Милан.
1: А почему? Конечно же? Мне кажется, в Китае улыбаться почаще, чем в Милане.
0: Ну вот потому что там действует закон, который он еще с 19 века. Там стоит запрет на хмурые лица. Но, конечно же, несмотря на это формальное существование этого закона, штрафы за нарушение его не применяются. Тем не менее, миланцы, туристы охотно следуют этому правилу, наполняя улицы улыбками и создают атмосферу радости и гостеприимства. Вот так.
1: Я тебе скажу, что во многих странах есть подобные законы. Вот если мы сегодня говорили про то, что в России это признак дурачины, оказывается, в Скандинавии тоже улыбка признак дурачины на улице, поэтому лишний раз не стоит там улыбаться.
0: Проще ходить, как говорят, лицо, чтобы кирпичом было.
1: Да. Если вот, например, в США и в Канаде улыбка — это социальная валюта, то есть там улыбаются, потому что надо. Но фото на визу в США, например, требует нейтрального выражения. Если вы улыбнетесь, вас туда не пустят. Ну, в смысле,
0: как на паспорте, в принципе, как и
1: да.
0: у нас.
1: Ну и, конечно же, вот Бразилия, Латинская Америка, там улыбка — это часть национального характера. Точно так же, как в Таиланде, в Японии. Улыбка — это вообще стандарт и сервисы. И, в принципе, они там улыбаются. Кстати, в Таиланде есть специальный жест вай, это поклон со сложенными руками, и обязательно нужно улыбаться. Грубить — там моветон.
0: Да вообще, в принципе, грубить всегда моветон. Поэтому, друзья, первый правильно ответивший у нас была Евгения. Поздравляем вас, отправляем прямо сейчас вам
1: аплодисменты,
0: и аплодисменты. Приходите за своим призом, поэтому ждем вас. Ну а мы продолжаем.
1: Продолжаем улыбаться.
2: Вау! Удиви меня, если сможешь.

0: Теперь буду знать.
1: Ну что, друзья, теперь я хочу вас удивить кое-чем интересным, потому что сегодня у нас будет история про появление подушки под шею для путешествия. Наташа, ты часто пользуешься этим предметом?
2: Я всегда ее забываю. Вот у меня такая ерунда случается.
1: Я ее не забываю, потому что у меня есть дорожный рюкзак, у меня там внутри всегда есть вот то, что обязательно нужно в дороге. Я это не вытаскиваю, если только нужно постирать, помыть, и потом обратно туда возвращаю и забываю до следующего путешествия. Вообще, эта история абсолютно правдивая. Я не поверила, пока не прочитала несколько источников. И это удивительно, потому что это очень мужская история. Поэтому, если кого-то это оскорбит, сразу извините. 87-й год. Парень по имени Майкл Миллер летел на самолете. Заснул, проснулся, и у него так сильно разболелась шея, что он целых 3 дня не мог повернуть голову. И тогда он решил изобрести идеальную подушку. Он полгода пробовал разные формы, разную пену, разную плотность, ничего не получалось. И вот однажды сидит он в баре, расслабляется, смотрит, сидит женщина напротив, у нее свежий имплант силиконовый. Он подошел, представился, попросил: «Можно потрогать?»
2: Он какой, смотрите, глохочевый.
1: Понял, что это абсолютно идеальная плотность, идеальная форма и вообще, мне кажется, идеальный способ подката.
2: Глаз на наметан, где там что, имплант стоит.
1: Я тут ищу новую подушку. Можно попробовать? Вообще, я очень сложно представляю себе эту ситуацию, но он выкупил у производителя партию бракованных имплантов, вырезал в них отверстие, получил самая первая дорожная подушка. Первую 1000 штук он продал прямо в аэропорту. Представляешь, стоял, улетали просто так. Целых 7 лет он продавал подушки из грудных имплантов, пока не перешел на специальную пену. Теперь каждый раз, друзья, когда вы видите, как какой-нибудь дядя спит в самолете с этой подушкой на шее, знаете, по сути, он спит на грудном импланте 37-летней давности.
2: Вообще, да, казалось бы, все так просто и все так необычно. Интересная история. А имплант в плане силиконовый имплант?
1: Да.
2: Или вот силиконовый? Это получается, раньше подушки шли из такого силиконового материала.
1: А 7 лет. А потом он уже нашел специальную пену, которая напоминала этот самый материал. Мне интересно, где-нибудь в интернете можно еще найти такие подушки? Или они со временем, как силикон, там растворяются или что-то с ним
2: скорее случается? Всего, это просто очень дорого, наверное, делать силиконовые подушки.
1: Размягчаемся.
0: Теперь буду знать.

Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Мне так нравится этот риф, а тебе?
1: Очень тоже мне нравится. Кстати, звучит как гимн такой сытой жизни, а на деле это история как про уличного музыканта, который играет ради денег.
0: Да.
1: Покушать.
0: Да, я так и представляю, как он на синтезаторе играет. Судя по тому, как под нее хочется бежать в припрыжку на красную икру, он точно насобирал.
1: Да, друзья, на часах уже у нас 9:50. Если вы сейчас тоже топаете на работу, а может кто-то с нее, то вы тот самый музыкант. Только вместо гитары у вас дедлайны.
0: Ну и организм уже требует срочной подзарядки, как поют наши следующие гости. Give me something, дайте мне что-нибудь поэнергичнее. Я уверена, что именно так оно и будет.
1: Да. Райан Тедер и его One Republic — главные архитекторы масштабного поп-рока, который всегда бьет точно в цель. Забирайте свой утренний адреналин на волнах радио Пурга.
2: И тундра расцветает под музыку. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке День молодежи объединит спорт, творчество и традиции. Как сообщили в правительстве региона, праздничные события пройдут от Анадыря до самых удаленных сел округа. В столице региона 27 июня с 4 до 8 часов на главной площади устроят концерт, мастер-классы, спортивные и интерактивные площадки. Гостей ждут ярмарка, маркет молодых, экообменник, викторины по истории края и занятия, посвященные культуре народов Севера. Одним из главных событий станет выступление венской певицы, уроженки Чукотки. Вместе с ней на сцену выйдет молодежный ансамбль национального танца «Эрко». В Эквиноте праздник начнется с мини-футбола. В Певеке проведут спортивно-игровую программу. В проведении устроят квиз и квест к 80-летию поселка. В Билибино молодежь приглашают на уличный квест, который начнется в час дня 28 июня. Мероприятие смогут посетить все желающие старше 6 лет. В Певеке и Билибино появятся остановки с камерами и обогревом. Изготовление павильонов уже завершено. Сейчас их готовят к отправке в округ. Как сообщил Владислав Кузнецов, новые комплексы поставят в двух городах округа. 8 установят в Билибино и 13 в Певеке. В каждом будет закрытая теплая часть и открытое место для ожидания автобуса. Внутри оборудуют скамейки, освещение и инфракрасные обогреватели, а снаружи установят урны. Стекло сделают прочным с защитной пленкой для пассажиров с ограниченной подвижностью. Предусмотрят пандусы. Кроме того, во всех павильонах смонтируют камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Глава региона отметил, что такие остановки на севере уже доказали свою необходимость, потому что людям важно ждать транспорт в тепле и в безопасности. На проект округ направил более 53 миллионов рублей. Сдать его должны к декабрю 2026 года. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Как пишет РИА Новости, договор по такому вкладу будет заключаться минимум на 3 года. Пополнять счет сможет в любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная страховка. Если у банка отзовут лицензию, вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но не более 10 миллионов рублей. Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ближайшее время проведут переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что приезд белорусского президента в Москву не запланирован. Накануне Лукашенко анонсировал свою длительную зарубежную поездку и встречу с Владимиром Путиным. На минувшей неделе во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным некоторые проблемные вопросы. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Да, девочка в пижо, пообсуждали, на какой машине лучше всего ездить по утрам, поняли, что лучше всего ходить ногами для того, чтобы, во-первых, проснуться,
1: улыбнуться, взбодриться.
0: Во-вторых, это полезно для здоровья. Ну и, в-третьих, в наше время экономия на топливе очень важна.
1: Да, это действительно так. Поэтому, друзья, будем ходить лучше пешочком, прогуливаться, потому что на улице сегодня не так уж и холодно, как вчера. Ветра практически нет, но, в общем, мы об этом расскажем с Ариной чуть-чуть попозже, буквально через одну минуточку.
0: Ну, а пока хотели напомнить, что вы слушаете радио «Пурга», не пропустите в этом часе. Поиграем в викторины, узнаем интересное из особенной рубрики, ну и, конечно же, будем с вами пока не уснем, то есть до вечера. Шутка. Будем пока надо.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня плюс 9, плюс 6 градусов тепла, пасмурно и ожидается слабый дождь.
0: В Певеке тоже осадки, планируется значительная облачность, температура воздуха пока еще минус 2, а говорят, к днем будет плюс 2, 0.
1: В Игвикиноте сегодня плюс 5, к вечеру потеплее до плюс 9, переменная облачность и дождя тоже не ожидается.
0: В Биринговском 10-15, тепла, небольшая облачность, без осадков.
1: В Проведении сегодня плюс 11, плюс 8 к вечеру градусов тепла, малооблачно, дождя не будет.
0: В Лавренте 7-13 со знаком плюс, небольшая облачность, без осадков.
1: В Анадыре облачно, с прояснениями, без дождя, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду, порывы до 7 метров. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 10 градусов, сейчас за окном плюс 10, а ощущается также плюс 8.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

0: все обо всем.
1: Да, друзья, сейчас у нас будет рубрика, но не про Алешеньку, а про другие имена. Сейчас я вам скажу. Джон, Пол, Ринго и Джордж.
2: Чем не Алешенька, только с другой стороны берега.
1: Знакомы тебе, Арина, эти имена?
2: Конечно же, эту ливерпульскую четверку знают, я уверена, большинство слушателей Радио Бурга.
1: Друзья, сегодня глобальный день Битлз, и я нашла некоторые факты об этой группе. К сожалению, я не так хорошо знакома с творчеством, наверное, как некоторые, и поэтому для меня были некоторые такие моменты очень удивительные. Оказывается, что они не знали грамотных, не знали нотной грамоты. Никто из этой четверки не умел ни читать ноты, ни, собственно, играть музыку. Они просто ориентировались на свою внутреннюю вот эту интуицию, на свой внутренний слух. Представляешь, вот я даже никогда не знал, учитывая, что группа такого масштаба, вообще огромного, вот, они были без музыкального образования. Их название, кстати, это игра слов «Бит-ритм», а «Битл» — «Жук». И легенда кому-то, в общем, приснилось Джону Леннону, и он решил соединить эти два слова, и, собственно, и получилась группа «Битлз». А дебютный альбом их «Please, Please Me» записали за 10 часов, и тогда их началась, так скажем, «Битлмания», когда люди сходили с ума, девушки на концертах тоже там с ума сходили, и вот с этого момента у них начался такой огромный рывок вперед. А в 1967 году они стали первой группой, чьи выступления транслировали на весь мир через спутник. Это была самая первая группа. А теперь вот интересно, что говорят нам цифры. 20 синглов — это номер один в Билборде, больше, чем у кого-либо. 132 недели на вершине чарта — это вообще рекорд всех времен. И мне еще понравилось, что сравнивают даже с Тейлор Свифт, которая сейчас у нас считается одной из самых крутых звезд. Она до сих пор не достигла этого успеха, хотя, учитывая наши современные технологии и, в общем, как шагнула все вперед, она не побила рекорд. И теперь интересные факты про них, что песня «Yesterday» попала в книгу рекордов Гиннесса как самая перепеваемая в истории. Больше 3000 кавер-версий. Представляешь, Арина? Если их слушать, это сколько дней уйдет, чтобы переслушать все эти кавер-версии. Их, кстати, публично...
2: Да, и оригинал переслушать, мне кажется, недели не хватит, потому что я пыталась как-то это сделать, это невозможно. Даже просто вот ставить пластинки, неделя тебе понадобится, чтобы...
1: И вот самое, у меня все ассоциируется с Битлз группой Yesterday, потому что я первую из их творчества услышала именно эту песню, она мне так понравилась, я ее потом пыталась найти где-то на кассетах, потому что интернета не было в то время. В общем, но я нашла ее, слушала с большим удовольствием. И, конечно же, их последний концерт был в 1969 году, он состоялся на крыше лондонского офиса, и этот концерт прервала полиция, жалоб соседей. Вот так, собственно, завершилась их великая эпоха.
2: Ну, я могу тебе сказать, что их эпоха не завершилась, потому что некоторые продолжают петь и издавать композиции, но на самом деле я хочу вспомнить 1962 год. Я тебе скажу, что лейбл, к которому обратился Битлз изначально, сказали, гитарные группы выходят из моды, у них нет будущего. И это, друзья, лучшая прививка от комплексов. Если вам скажут, что вы не в тренде, просто помните, возможно, вы новые Битлз. Четверка из Ливерпуля, которая научила мир отращивать челки, писать песни длиннее 3 минут. Парни, из-за которых продюсеры до сих пор ищут новую сенсацию, но находят только кавер-группы в пабах. Слушаем классику, песню, после которой все поняли, что это то, что надо.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11. Случайно.

0: Сегодня я подготовила для тебя простую задачку, над которой тебе придется изрядно подумать. Никаких знаний она не требует. Понадобится одна лишь логика.
1: Да, друзья. Логика. Да, друзья, еще раз повторюсь. Арина приготовила для нас интересную задачку, но перед тем, как нам все это начать, естественно, вам нужно открыть сначала Telegram, затем Макс и найти наш номер.
2: Затем Макс, ну или Telegram,
1: ну, или,
2: наверное,
1: да,
2: или
1: в общем, Макс. Да, я не диктую, что первый упадет, что мы открываем и ищем номер 8-924-789-22-22. Слушаем внимательно и присылаем свой вариант ответа. И первый, правильно ответивший, получит приз.
2: Да, осторожно, да. Ловушка. Бита и мяч. Представила себе? Биту и мяч.
1: Придавила, представила.
2: Да, представила. То есть здесь это не американский футбол, это лапта. Бита и мяч.
1: Да, я помню эту игру.
2: Вместе стоит 1 рубль 10 копеек.
1: Да.
2: Запомнила?
1: Рубль 10, да.
2: Бита дороже мяча на 1 рубль. Сколько стоит мяч?
1: Пу-пу-пу.
2: Варианты ответов. 10 копеек, 5 копеек, 15 копеек, 1 копейка. 10, 5, 15, 1. Сколько стоит мяч, если бита дороже мяча на 1 рубль? А вместе бита и мяч стоят 1 рубль 10 копеек. Считаем.
3: Радио

0: знаете, апартаменты нам не по карману, но зато нам по карману
1: рубль 10.
0: Бита и мяч, которые вместе стоят 1 рубль 10 копеек. Друзья, мы пытались математикой заниматься. Я тебе скажу, это логика, а не математика, потому что 70% людей ошибаются. Все очень логично. Мы решили тут, я говорю, Наташа, давай, ну посчитай. Ну скажи хоть, вот у нас были варианты ответов.
1: 10 копеек.
0: Давай изначально. Вместе бита и мяч, рубль 10 копеек. Бита дороже мяча на 1 рубль. Вот мы и вычисляем. Если мяч стоит, предположим, 10 копеек, соответственно, бита на рубль дороже, значит, стоит?
1: Рубль 10.
0: Рубль 10. А теперь вместе они стоят рубль 10.
1: Рубль 20, 10,
0: рубль 20. Значит, это неправильный вариант ответа. Значит, сколько?
1: 5 копеек.
0: 5
1: копеек. А хочет,
0: копеек,
1: так сказать, 10.
0: Да, да. Вот, к сожалению, да, 70% ошибаются, но у нас очень многие ответили правильно, кстати,
1: да,
0: ошибались.
1: Но первый...
0: Меня радует, что никто не выбрал 1 копейку 15, значит, все-таки хоть какое-то
1: математическое мышление присутствует. Да. И первый правильно ответишь у нас была Даяна. Мы вас поздравляем.
0: Даяне летят аплодисменты.
1: И уже прилетело.
0: Да,
1: и уже прилетело.
0: Вот аплодисменты.
1: Это было сообщение, которое летело. Даяне, где и когда она может забрать приз. Приходите, забирайте. И, в общем, друзья, играйте в наши викторины. Ведь впереди еще самое интересное. И завтра у нас будет тоже интересный день. Логика.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Ну что, Игла и Черри и Hit Save Tonight. Песня звучит как идеально романтическое обещание. Давай сбежим вместе прямо сейчас.
1: Да, Арин, скоро мы с тобой сбежим. Только если вслушаться в текст, там сплошная ирония. Герои понимают, что завтра их отношений все равно конец, поэтому предлагают попросту украсть эту одну ночь.
0: Романтика с привкусом сурового реализма. Но у нас с вами ждет на самом деле завтра совсем иное. Не будем забегать так вперед. Завтра обо всем расскажем. Сейчас на часах 10:52. И это значит, что я, Арина Перепелкина, прощаюсь с вами до завтра, так же, как и
1: я,
0: Наталья
1: Ковалева, конечно.
0: Да. Пусть ваш день будет таким же драйвовым, как эта песня, и без внезапных расставаний.
1: Ну да, друзья, именно. Не переключайтесь. Накануне, кстати, Дня молодежи, который отмечается в России 27 июня, мы поговорим с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым о перспективах для молодых жителей округа.
0: Так что не переключайтесь, присоединяйтесь к нам сразу же после выпуска новостей в 11. Мы ждем, но, может быть, начнем чуточку пораньше. А пока наслаждаемся композицией «Baby Doll» от Доминика Файка, парня, который записал свой первый платиновый хит. Надеюсь, очень интересно, потому что мы сейчас будем наслаждаться этим хитом.
1: Да, друзья, до встречи!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В окрестностях Анадыря обновят дорогу к местам рыбалки. В окружной столице начался ремонт дороги на Хиузную, основного проезда к местам любительского и традиционного лова. По словам Владислава Кузнецова, этот участок много лет оставался без хозяина, поэтому покрытие пришло в негодное состояние. Проезд осложняли ямы, ухабы и провалы. В прошлом году власти решили передать бесхозную дорогу Анадырскому муниципальному округу, чтобы не просто восстановить ее, но и дальше содержать постоянно. Сейчас работы по восстановлению дороги уже идут. Подрядчика определил окружной департамент промышленной политики. На участке отсыпают грунт, заделывают ямы и поднимают земляное полотно там, где дорога просела. После ремонта путь к рыболовным местам должен стать безопаснее и удобнее для жителей и гостей Анадыря. Чукотка определила 3 территории, которые благоустроят по нацпроекту. Почти 4000 жителей округа приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за участки, которые приведут в порядок в следующем году. В итоге лидерами стали 3 площадки. В окружной столице больше всего голосов набрал участок у средней школы на улице Мира. Там хотят сделать удобный тротуар, поставить скамейки и урны, а также провести освещение. В Певеке поддержку получил проект в микрорайоне Коса. Это пешеходная дорожка с фонарями на улице Обручева. Либина победила идея благоустроить территорию в микрорайоне Восточный и набережную рядом с ним. Всего в голосовании на Чукотке участвовали 3981 человек. Напомню, всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объединенная авиастроительная корпорация согласовала контракт на поставку Аэрофлоту 90 импортозамещенных лайнеров МС-21. Глава ОАК Вадим Бадеха заявил, что подписание состоится в ближайшее время после решения по финансированию. Добавлю, у перевозчика уже есть твердый контракт на 18 таких машин. Одновременно корпорация начинает поставки гражданским авиакомпаниям и других новых лайнеров. С 27 года авиакомпания Red Wings получит первые 11 импортозамещенных Ту-214. К 2028 году «Авроре» передадут 8 региональных Ил-114. И в завершении выпуска на Чукотке 6 выпускников набрали более 90 баллов по профильной математике. Как сообщили в департаменте образования, базовый уровень сдавали 241 человек. Средняя оценка 4. На пятерку работу написали 98 школьников, еще 72 получили четверки. Профильный уровень выбрали 116 выпускников. В числе тех, кто показал самые сильные результаты, Полина Черницкая из Анадырской школы и Егор Рокотянский из Билибина. У них по 92 балла. Столько же набрала Софья Денисенко из Анадыря. Ольга Васенкова из Певека получила 90 баллов. Самый лучший результат у Алисы Буровой и Артема Дегтярева из Анадырской школы. Выпускники набрали по 96 баллов. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Прямой эфир.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анастасия Лаврентьева. 27 июня. В России отмечается День молодежи. И сегодня мы пригласили поговорить о делах молодежных губернатора Чукотки Владислава Гарьевича Кузнецова. Владислав Гарьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, как люди творческие, мы немного решили разнообразить формат, пригласить в студию еще одного ведущего, вернее, ведущую. Я, конечно, как говорится, вечно молодая, но есть уже и помоложе. Моя сегодняшняя соведущая София Костоглот, студентка второго курса специальности «Сестринское дело» Чукотского многопрофильного колледжа и по совместительству руководитель молодежного корпуса Российского Красного Креста в округе. София, доброе утро.
3: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Владислав Гарьевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Ну что ж, приступим. Владислав Гарьевич, София, как я уже сказала, студентка колледжа сейчас, но планирует в будущем поступать в вуз за пределы округа. И вот что бы вы могли, наверное, всей молодежи Чукотки вот в лице Софии сегодня сказать, если бы нужно было бы убеждать ребенка, студента возвращаться на Чукотку, работать здесь, ну или просто переехать к нам из другого региона?
2: Надо сказать, что у меня вчера была встреча как раз с молодежью, вот, и я уже как раз это делал, София. С точки зрения преимуществ Чукотки, почему я рекомендую при выборе профессии, особенно первой профессии, смотреть на Чукотку? Здесь есть несколько факторов. Во-первых, мы здесь с вами всегда будем обеспечены работой. И в бизнес-сфере у нас реализуются крупнейшие проекты в стране, например, освоение Баймской медной зоны, которая очень скоро запустится комбинат, он будет давать плюс 25% в добыче меди страны. Паркакайские штокверки, проект по добыче олова. Сейчас Россия является импортером этого стратегического металла. Мы удвоим его количество после запуска этого месторождения. То есть это 28-29 годы. И, собственно, уже не будем импортерами, будем экспортировать металл. Ну и плюс сейчас мы добываем порядка 10% золота Российской Федерации. И здесь мы уверенно сейчас идем в геологоразведку при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И намерены эту цифру в процентном отношении увеличить. Так что у нас сейчас уже достаточно серьезный дефицит по рабочим местам. И по данному Росстата мы будем каждый год где-то примерно прибавлять около 2000 рабочих мест. Ну и, естественно, это же рождает и сервисную экономику, то есть это всегда развивает малый и средний бизнес, большие проекты. Поэтому места для работы всегда будут. Второй фактор – это то, что у нас специалисту двигаться, ну, мне представляется гораздо более легко. Сейчас скажу, фактор низкой конкуренции звучит как-то не очень хорошо, но на самом деле, вот вы собираетесь стать медиком. Это большой город, огромное количество специалистов, небольшое количество предложений. То есть в этом очень легко потеряться. У нас специалист, каждый специалист на вес золота. Вы приезжаете, вы точно... У вас точно будет работа, и у вас точно будет трек развития. Мало того, нас здесь немного. Поэтому мы в состоянии под каждого специалиста, под каждого нового молодого специалиста выстраивать развитие на десятилетия вперед. То есть вы уже будете понимать, как вы при достижении определенных результатов будете прогрессировать в своей профессии. Это очень удобно. Вы точно не потеряетесь, в отличие от истории большого города. Ну и, мне кажется, еще один очень важный фактор – нас здесь немного, несмотря на огромность территории. И у нас такие соседские, я бы даже сказал, семейные отношения. Поэтому здесь работа действительно хорошо, комфортно, чувствуешь себя защищенным. Вот мы перед эфиром говорили о том, что сколько мы знаем людей, которые приехав, поработав на Чукотке, устраивают грандиозные проводы, продают квартиру, уезжают, потом возвращаются, остаются и живут. Потому что вот это вот ощущение постоянной поддержки, теплоты от людей, которые тебя окружают и в быту, и на работе, ну, оно дорогого стоит, это затягивает.
1: Владислав Гаврич, я вот здесь согласна абсолютно с каждым вашим словом, и так было на Чукотке действительно всегда. И я общаюсь сейчас с молодыми людьми, вот возраста Софии, хочу обратить еще внимание, Соня, вот на то, что сказал Владислав Гаревич, я вспоминаю себя в вашем возрасте, мой угол зрения был ограничен этим городом, то есть я думала, где я буду учиться, а где я потом буду работать, а Владислав Гаревич, обращу внимание, начал говорить не про столицу региона, а про весь регион, про недропользователей, то есть нужно смотреть немножечко шире, у меня такое ощущение, что мы уговариваем Софию, которая еще никуда не уехала и не собирается уехать, но ведь действительно возможно сейчас в регионе большие и за пределами Анадыря в том числе. Надо тебя дальше убеждать или мы постарались и убедили тебя?
3: Да, конечно, я и так планировала после обучения на высшее образование вернуться на Чукотку. Вот, следующий год у меня уже, я заканчиваю учебу в колледже, мы с моими однокурсниками обсуждаем варианты дальнейшего поступления, как же дальше у нас сложится наша жизнь, и рассматриваем вариант заключения целевого договора. Вот у меня и вопрос. Владислав Гаревич, подскажите, пожалуйста, что представляет из себя целевой договор и куда нужно обратиться, чтобы его заключить?
2: Целевой договор – это форма, при которой мы заранее планируем, что, поехав, отучившись, и мы поможем в этом обучении, вы вернетесь к нам и уже займете место, начнете осваивать профессию уже в нашем регионе, целевую профессию, которую получите после обучения. Можно обратиться, точек входа достаточно много. Вы можете обратиться в свою учебную организацию, вы можете обратиться на портал «Работа в России», вы можете обратиться в профильный департамент. Вот в вашем случае это департамент здравоохранения Чукотского автономного округа. Я рекомендовал бы просто это делать заранее, по крайней мере за год до начала обучения, чтобы мы могли правильно подготовиться. Но не беда, если это сделано и позже.
3: Спасибо огромное, Владислав Гаревич, обязательно передам своим однокурсникам. А если продолжить тему образования? Мне рассказали, что весной вы встречались с министром науки и высшего образования Валерием Николаевичем Фальковым и обсуждали перспективы получения высшего образования у нас на Чукотке. Ждать ли нам открытия вуза?
2: Но у нас есть филиал вуза?
3: Да.
2: Да, действительно, с Валерием Николаевичем мы встречались, и мы начали обсуждение это. Понятно, что это невозможно сделать вот так сразу, потому что нужно подготовить прежде всего преподавательский, кадровый состав. Поэтому мы акцентируемся на чем? Мы проговорили те специальности, которые нам очевидно нужны. Под наше развитие, это о том, о чем я говорил, это горно-рудное дело, это логистика, это стройка, которая у нас идет, вот то, что все нам необходимо. Это в том числе и медицина, то есть то, чем те специалисты, которыми нам нужно обеспечить округ. И, Валерий Николаевич, мы взяли время на обсуждение, мы договорились, что вот в следующем месяце, в июле, мы к этому вернемся, и, возможно, здесь будет рабочий визит министерства на нашу территорию, где мы уже подтвердим ту или иную действующую модель. Я могу сказать следующее, что в любом случае позиции по высшему образованию, обучению в нашем округе мы точно в результате этой работы усилим и в большей степени перейдем в очную форму, потому что, безусловно, онлайн-форматы работают, но очная форма тоже необходима, и для этого мы усилим преподавательский состав, который с нами работает, с вами, со студентами работает.
3: Отлично, спасибо большое, будем ждать. Владислав Гаревич, сейчас ведь уже в школах по всей стране закончилась сдача ЕГЭ. И вы упоминали, что встречались с выпускниками Анадыря. О чем же таком интересном вы с ними говорили?
2: Мне этот разговор был интересен. Потому что я всегда его пытаюсь строить таким образом, чтобы не я говорил, по крайней мере, это не был режим некого монолога. Это должен быть диалог, поэтому мне было интересно послушать, что меня спрашивают, и попытаться поотвечать, и, может быть, там, подкорректировать наши позиции. учитывая, что хотят ребята молодые, как они видят свое развитие, как вы видите свое развитие. Вот, поэтому, ну, вопросы были примерно такие же. Каким образом организовать целевое обучение? Какие у нас перспективы? Как видится развитие округа, то есть куда имеет смысл приложить свои усилия с точки зрения первой профессии? Мы говорили 1,5 часа, и точно этого времени не хватило, поэтому будем повторять. Ну, действительно было интересно. Мне точно 100%. Вот, и мы договорились этот диалог продолжать.
1: Ну вот сегодня мы его продолжаем с Софией в том числе. София поделилась с нами планами о своем высшем образовании, но я знаю, что круг интересов этой девушки не сосредоточен только на медицине. Оказывается, когда мы близко знакомились, я еще кое-что узнала. Вот расскажи, чем ты еще занимаешься?
3: Да, действительно, на данный момент я работаю в Академии Логос. Сначала туда пришла просто как на подработку, а позже оформилась как самозанятая. И совместно с Академией Логос...
1: Это некий такой учебный центр для маленьких детей.
3: В Анадыре. Мы уже придумали, как мое увлечение медициной в бизнес превратить. То есть мы совместно с Академией разработали и теперь проводим курсы для детей маленьких «Школа здоровья». Там мы проходим тему профилактики, гигиены, просто изучаем человеческий организм. Вот. В связи с этим у меня появился вопрос. Владислав Гарьевич, я знаю, что у вас был опыт работы как и в бизнесе, так и в госорганах. Куда бы вы посоветовали идти молодому специалисту?
2: Это вопрос серьезнейший, поэтому нужно очень внимательно относиться к выбору первой профессии, потому что мы учимся же всю жизнь. И чем раньше начинаем вкладывать в себя знания, тем более мы прогрессируем, тем больше отдача от нас. Поэтому, ну, прежде всего нужно задуматься, а к чему душа-то лежит. Я могу рассказать о том, что есть, но какую профессию выбрать, это выбор уже непосредственно молодого человека. Естественно, нужно советоваться с родителями, нужно советоваться со старшими. Я могу сказать следующее, что вот мы уже об этом говорили. На Чукотке развиваются разные направления. Это и горно-рудный дивизион, который развивается, и это интереснейшие проекты. Этим интересно заниматься. Это и история, связанная с экологией и туризмом. Она будет развиваться, потому что наш регион уникален. Это строительство. Это, безусловно, энергетика, которая является основой нашей жизни. Потому что на севере свет и тепло, но это... на базовые принципы для жизни, безопасности, конечно, это медицина. Человек должен себя чувствовать защищенным. И вот здесь точно у вас прекрасные перспективы, потому что, если вы помните, президент ставил задачу создать формат арктической медицины. И у вас есть возможность в этом поучаствовать. Это же уникально. Представляете? Вот, поэтому бизнес, государственное управление – здесь тоже и достойная, интересная работа, и достойные условия труда. Например, у нас работает 100% северная надбавка с первого года для специалистов.
1: Бизнес – это интересно и страшно. Мне было именно так, потому что государство дает и место работы дает какие-то гарантии сразу. А там нужно как-то, наверное, больше стараться и больше, наверное, иметь какого-то авантюризма в душе. Ну, мне так кажется.
2: Но не знаю, для меня всегда ключевым вопросом был вопрос ответственности, а он на любой работе является основным.
1: Вот я хочу сейчас, чтобы зафиксировали все наши слушатели, и взрослые, и молодые, вопрос ответственности. Мама вдалбливала мне эту ответственность, прям так и скажу, потому что если не взрастить ее, потом где бы ты ни работал, на государственной работе, в любой работе, в бизнесе, без ответственности нам никуда. Владислав Гарьевич, вот когда мы уезжаем на материк, там, в отпуск, в командировку, когда рассказываешь о Чукотке, люди как бы загораются, и молодежь, и не молодежь, загораются приехать, но потом спрашивают, ну, если с работой нам более-менее понятно, да, ее как бы можно найти, а что у нас с жильем для специалистов?
2: Мы сейчас активно с этим работаем, вы видите, да, мы участвуем в программе арендного жилья Дом РФ. Два дома мы уже в рамках этой программы в Анадыре, они были сданы, были заселены уже 7 специалисты и живут. Хорошие отзывы, то есть это уже полностью готовое помещение, квартира подготовлена, включает всю инфраструктуру, даже мебель, там, оборудование для кухни. То есть можно приезжать и жить. В этом году, в начале следующего года, мы планируем сдать еще 3 дома. И это 286 квартир. То есть для Анадыря это достаточно много. Это во многом компенсирует ту вот очередь на жилье для специалистов, которые у нас есть. Так что нам есть куда размещать людей. Ну, и мы дальше будем это делать. У нас есть соответствующая квота. Она у нас... эти объекты вошли в мастер-план Анадырской агломерации, который был защищен у президента. Но надо сказать, что мы этот вопрос, с этим вопросом работаем не только в Анадыре, но и в других муниципалитетах. Также, где у нас есть и мастер-планы, это и Певек, и Билибино, и Гвикенот. Ну и, конечно, замена ветхого аварийного жилья, которое...

0: Это что, где-то в Московской области примерно они понимают. Но иногда все-таки, как мне кажется, информации недостаточно, потому что, например, вот одна моя знакомая, молодой специалист, которая переехала недавно из Курганской области, ей мама в чемодан положила спрей от комаров, не зная, что здесь его можно купить. То есть люди едут, даже когда уже едут в терроинкогнито. Может быть, все-таки недостаточно этой информации, вот и что делается округом для того, чтобы этой информации появлялось больше.
1: Ну, я думаю, что спрей от комаров не из-за того, что здесь его негде купить, а просто я тоже служил в Курганской области, и там, ну, комары там серьезные.
0: Ну да,
1: Вот,
0: здесь у нас
1: поэтому
0: сейчас
1: мама
0: послабление
1: просто
0: какое-то.
1: позаботилась о ребенке, это нормально. Вот, ну а с точки зрения того, что действительно очень важно, в том числе и важно с точки зрения развития и бизнеса, и привлечения специалистов, чтобы люди не боялись приезжать к нам, а для этого нужно больше рассказывать о регионе. Как у нас жить, что это недалеко, не страшно, есть прямые рейсы в Москву, другие регионы, то есть не проблема добраться и улететь, это очень важно, связанность логистическая, да, в стране. И здесь, конечно, я использую любую возможность, это и наши форумы, допустим, наш форум, который проходит на Дальнем Востоке, ВЭФ, вот он будет совсем,
0: Сентябре.
1: совсем скоро, в сентябре. И вот буквально недавно, неделю назад, мы представляли регион на площадке Министерства иностранных дел. Кстати, было огромное количество посольских работников других государств, и интерес к Чукотке достаточно большой. Это возможность позиционировать Чукотку не только вовне, но и внутри страны также. Вот поэтому мы для этого используем любые площадки. Ну и естественно, что я стараюсь встречаться и с молодежной аудиторией. Вот в прошлом году на ВЭФе мы встречались с выпускниками Муравьев-Амурского. И у нас был такой долгий разговор, ну, там, больше часа. То есть ребята активно интересуются и потом приезжают сюда работать. У нас же работает несколько выпускников, да, и в этом году я буду повторять этот формат. То есть, но это не только я делаю, это и мои коллеги делают, и, друзья, это и все мы должны делать. Мы должны рассказывать о Чукотке. Здесь здорово.
0: Ну, встреча с Лавровым, это было круто, Владислав Гарич.
2: Касаемо форумов. В августе нас ждет очень масштабный молодежный форум в Анадыре. Что же будет интересного там происходить для молодых людей?
1: Да, действительно, с 10 по 14 августа у нас будет проходить молодежный форум «Точка сборки». Я планирую, что этот форум будет ежегодным. Это действительно точка сборки для молодежи. Значит, мы видели такой принцип, что в нем должны участвовать ребята со всей страны, с Дальнего Востока, и будут прилетать люди из других регионов, как я уже сказал об этом, но наш фокус на то, чтобы все ребята, все активные ребята, которые живут у нас на Чукотке, могли в этом поучаствовать. И с точки зрения обмена и мыслями, опытом, и с точки зрения того, чтобы поучиться чему-то новому. Поэтому, да, у нас достаточно сложная здесь логистика, но мы ее организуем таким образом, чтобы ребята из отдаленных поселков могли прилететь на форум. То есть, конечно, мы фокусируемся прежде всего на своих. На своих. Вот. И мы это делаем совместно с Росмолодежью, с обществом знания. Будут крутые эксперты, спикеры. Мы поговорим о многих вещах, о работе, о экологии, о развитии туризма, о волонтерстве, конечно. Ну, то есть все те темы, которые интересны. Но мы вот вчера говорили на встрече с ребятами, да, что докидывайте темы. Мы их включим. Это ваш форум, это ваше мероприятие. Поэтому мы выстроимся под вас так, как вы хотите.
2: Спасибо, Владислав Горич. На самом деле это очень интересная задумка, как и для молодежи Чукотки по-новому увидеть наш регион, по-новому как-то что-то узнать для себя, так и для молодежи из других городов. А теперь у меня вопрос о насущном. Недавно мы со своими друзьями в колледже обсуждали студенческие будни и заметили такую вещь. В большинстве российских городов студенческий билет является полноценным дисконтным документом. А прошлись по Анадырю, здесь

0: мы нашли скидку по студенческому только в одном кафе. Возможно ли рассмотреть введение единой студенческой скидки?
1: Ну, скидку у нас в эфире еще не просили, Владислав Игоревич.
2: Ну, когда просят в эфире...
1: Давайте обсудим.
2: Да как ты, вообще не хочется от этого отказываться. Это, мне кажется, очень правильная и хорошая мысль. Ну вот мы говорили о том, что на форуме «Точка сборки» мы будем обмениваться опытом и мыслями. Там же мы предусмотрели, что будет и такая история разработки проектов. То есть это здорово, это возможность и для молодых людей поучаствовать в жизни округа, и для нас взять эти проекты и реализовать. То есть это должны быть реальные кейсы. Поэтому берите кейс, давайте его отработаем и будем внедрять. Готовы?
0: Готовы, конечно.
2: Все хорошо, он ваш.
1: Все, договорились, да. Судя по всему. Ну что ж, мы закругляемся. Владислав Игоревич, сегодня очень насыщенный день. Спасибо, что выделили для нас и для нашей аудитории несколько минут. Но я напомню, что мы встречаемся в преддверии Дня молодежи. Владислав Игоревич, вот, пользуясь случаем, что называется, какие-то пожелания молодежи скажите нашим слушателям вот в прямом эфире.
2: Ну что ж, с удовольствием. С удовольствием. Я хотел... Вот мы уже говорили об этом, опять же, перед эфиром, что у нас очень молодой округ. Четверть жителей – это молодежь, это школьники, это студенты. Это очень здорово. Но мы понимаем, что уже совсем через короткое время именно эти люди будут создавать нашу экономику, будут работать в правительстве. То есть это те люди, которые придут нам на смену. Наше будущее буквально. Поэтому, ребят, я хочу вам пожелать, там, прежде всего, это очень сложно, выбор будущей профессии. Отнеситесь к этому серьезно. Здесь действительно нужно ощущать, к чему душа лежит. Мы вас максимально у нас в регионе поддержим. И с точки зрения обучения, и с точки зрения дальнейшей работы. И, знаете, вот когда человек взрослый, опыт прожитых лет, он во многом останавливает от каких-то действий. У вас сейчас есть возможность высказывать свежие мысли. На вас пока этот опыт, он не давлеет. Поэтому не бойтесь высказывать эти мысли. Любые идеи. Давайте вместе их воплощать. И я вам хочу пожелать вот на этом пути максимальной энергии, чтобы эта энергия как раз трансформировалась в ваши достижения. Я вам желаю выбрать правильно профессию и всяческой удачи. Мы вас всегда поддерживаем, и мы вас ждем.
0: Огромное спасибо, прям очень приятные слова, вдохновляет.
1: Спасибо большое, Владислав Игоревич, но как минимум, задача минимум одного человека мы абсолютно точно вдохновили за этот эфир. Я считаю, что отработали хорошо. Напомню, в нашем молодежном эфире был губернатор Чукотки Владислав Кузнецов. Задавали вопросы ему София Костоглот. Соня, спасибо тебе большое, с премьеры тебе.
0: Вам спасибо большое.
1: И я, Анастасия Лаврентьева. Всем хорошего дня. Оставайтесь молодыми не только по паспорту, но и в душе.
2: Спасибо.
3: Прямой эфир.

0: Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Чтобы быстрее уснуть, считайте в обратном порядке от любого как минимум трехзначного числа до нуля. Такой способ менее привычен для мозга, чем перечисление цифр в прямой последовательности. Поэтому вы сосредоточитесь на числах, и тревожащие мысли перестанут лезть в голову. А так как счет занятия не самое веселое, вы достаточно быстро заснете.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Джинсовая одежда, кажется, для того и существует, чтобы со временем обрести харизматичные потертости и прорехи. От этого она только выигрывает. Собственно, это суть ткани, ведь она и создавалась изначально для грубой работы. Однако и тут есть некоторые тонкости. Если надеваешь джинсы с рубашкой, галстуком и пиджаком, то никаких признаков старения на них быть не должно. А как быть с остальной casual одеждой? Порой мы сами не замечаем, что вещь уже пора отправить в гараж. Свитер в катышках, брюки с вытянутыми коленями – все это не придает стиля, зато создает неряшливый вид. Потертые, лоснящиеся рукава пиджака или свитера в районе локтя – как раз те нюансы, из-за которых ты можешь попасть впросак. А еще оцени свежим взглядом трикотаж. Не слишком ли растянут джемпер или любимый кардиган? Ну и, наконец, манжеты деловых рубашек. От соприкосновения с наручными часами они могут со временем потерять былой лоск. Не упускай момента, когда с этими предметами пора будет распрощаться.
0: Территория мужчин.
1: Это сейчас ты копишь на новенький забугорный байк, а в советские годы собирали деньги на мотоциклы отечественного производства, других, скажем так, не держали. Но очень часто те самые байки-легенды времен СССР были переработанными вариантами иностранных моделей, что радовало, и починить их можно было самостоятельно, и служили они не по одному десятку лет. Эх, прокатиться бы сейчас на таком. Первый мотоцикл из славного прошлого, который приходит на ум, Вятка ВП-150, пионер среди советских мотороллеров, выпускал модель Вятско-Полянский машиностроительный завод с 57 по 66 годы. И, кстати, это копия итальянского мотороллера Vespa, если ты не в курсе. Как сейчас вспоминают, это был транспорт для дискотек. Именно на нем с шиком можно было доехать до клуба и не заляпать при этом брюки. Если в отцовском гараже завалялась эта легендарная штуковина, учти, эти раритеты дорожают с каждым годом. Не забывай полировать и смазывать для сохранности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Маршрут ультратрейла на Чукотке пройдет через Гудым и Золотогорье. Организаторы опубликовали полные схемы забега «Золотая Чукотка Ультра». Участникам предложили три дистанции – 13, 30 и 40 километров. Самая короткая включает тундру и подъем на гору Большую. Маршрут на 30 километров сложнее. Он пройдет через заболоченные участки – Гудым и бетонный туннель старой базы хранения ядерного оружия. Самый длинный забег станет самым сложным. По словам одного из организаторов Ивана Петрова, на отдельных отрезках участникам будет особенно тяжело.
2: 40 километров будет пролегать через ближайшие горы, через тундру и захватят самые значимые, самые яркие места, которые находятся, можно сказать, в шаговой доступности. 85% примерно этой дистанции – это чистый бег по грунтовым дорогам, причем и вверх, и вниз. И даже будут такие злые участки, на которых, наверное, единицы смогут бежать. И примерно 15% дистанции – это технические участки, такие как подъем в гору, по каменистой поверхности, это переходы определенных треков по Куруму, то есть по камням, и